начало 4 утра, это самое правильное время для того, чтобы задаться огромным количеством философских вопросов, как в треке у Нептуники, да? Что если? What if? Меня зовут Миш Зайцев, больше хитов впереди, больше мыслей, больше талантов. Роб Томас обязательно совсем-совсем скоро. Lonely No More сразу после Let Me Be. The Second Voice в твоих динамиках. Никуда не уходи.

если вы находитесь в попытках пополнить свой список теоретических комплиментов, которые вы можете сделать второй половинке, вот, пожалуйста, Мизмо к вашим услугам. The sun is up, where are you? Солнце встает там, где ты находишься, в песне Hello. Вот, пожалуйста, бесплатная метафора для каждого из нас. Используем, не ленимся, чтобы радовать наших вторых половинок. Впереди больше хитов, больше музыки. Jaded, In the Morning, также Riot, Clank Russell. Послушаем впереди.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что же будет в нашем плейлисте интересного. Обязательно Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камомилл.

Этого Let It Love Me три теории. Также потанцую под Kungs и Fabulous London Galaxy. Все это уже в следующем часе. В финале этого Calvin Harris, Summer и Slow Down, Nabo и Munia. На Европе Плюс не пропускай.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

Тима Белорусских и трек «Мысли» на радио номер один в России, 4.19 в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно движемся вперед по хитам Европе Плюс. Джон Саме, The Vault и Джулия Чорч впереди. Shades of Blue сразу после Over You, Offenbach и Джастин Джесса. Делай это утро громче вместе с нами.

Ту-ту-ту-ту-ру-ту-ру. Это Сэдерленд здесь на радио номер один в России. Легко, беззаботно, но в то же время уверенно и с улыбкой мы влетаем в это утро, в утро четверга. Здесь на радио номер один в России. Я тут с тобой, Миша Зайцев меня зовут. Расскажу, что послушаем в самое ближайшее время. Конечно, появится Элок и Халет, да, Dive Into Me. Также Сомбар ожидается 12 to 12. И мистер Know It All от Тедди Свимса. Не пропускай.

0: To me, Алак и Галит здесь на радио номер один в России. Мы плавно завершаем этот час хитами. Cardigans ожидают на горизонте. Erase and Rewind. Классный трек сразу после Джонни. Он споет «Помню» специально для тебя.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Я вот знаю, что, например, там раньше пакеты из-под молока, которые были такие вертикальные, достаточно узкие, это типа вот для рассады идеально было.
5: Дома без сапога.
4: Спасибо, спасибо, ребят, спасибо.
5: На всякий случай, да.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Второй подъем.
1: Вот и четверг случается с нами. Да, начинает случаться. Прямо сейчас, здесь, в крутом подъеме на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Рад всех приветствовать. Ранних пташек. Да, у нас много интересного впереди. Но для начала 10 сентября 2026 год на календаре. Сегодня день поиска.

0: в интернете отмечается такой вот интересный праздник. Я тут подумал, что это замечательно, да, сегодня вот каким бы вопросом ты ни задался, пожалуйста, берешь смартфон в руки, вбиваешь все в поисковую строку, и вот тебе любой ответ на любой вопрос. А раньше нужно было, я не знаю, идти в библиотеку, рыться в огромном количестве книг, читать книги, понимать, что не та книга, читать другую книгу. С другой стороны, зато каким невероятно образованным человеком из библиотеки ты выходил. А сейчас вот все, искусственный интеллект все решает, поэтому что-то я даже и не знаю. Как будто даже не знаю, ну насколько это хорошо. Не отбивает ли это у нас упорство? Не делает ли это нашу жизнь слишком комфортным? Этот самый пресловутый интернет, да? Ну не знаю, посмотрим. Превратимся ли мы в этих людей, которым уже ничего не нужно от жизни, из-за которых все решил искусственный интеллект? Я надеюсь, что нет. Будем бодриться друг с другом этим утром, да? Рассказываю, что у нас в плейлисте: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre, также Нилс Ван Зант, Пакита, Lonely, Self-Aware тоже успеем послушать, Temper City. Ну и в этом часе у нас Hit to Go состоится. Это значит, что в одном из треков сигнал крутого подъема уже успешно спрятан мною. Так что услышишь сигнал, запоминай, что за песня, как только будем играть, она тебе пригодится. Все, полетели!
1: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Ям.
1: Ну что, подробности об iPhone Duo. Главная новинка презентации Apple. Duo получил 7,5 дюймов внутренний дисплей, 5,4 дюйма внешний. Вместо Face ID у него будет сканер отпечатка пальцев сбоку. И впервые среди iPhone камера под экраном, которая включается при запуске фото или во время звонков. Устройство не будет иметь складки посередине, как в других складных смартфонах. Рамка выполнена из титана, объем батареи сопоставим с iPhone 18 Pro Max. Новинка будет предоставлена в двух цветах, золотом и темно-синим. Цена $2000 примерно, да? Плюс-минус. Вот старт продаж в октябре. В конце октября начнется. Да, iShow Speed, известный стример, недавно пришел на презентацию, да, и на глазах у зрителей сделал сальто. Вот, и заявил, что он первый стример и медийный человек, который сделал сальто в руках с iPhone Duo. Вот такие вот дела. Ну что, я не знаю, честно говоря, насколько вообще эта штука будет удобной, да, возможно, кому-то и понравится, как книжечка, как раскладушка, да, у многих же есть условно, есть особенная любовь к такому формату телефонов из прошлого. Может быть, и сейчас зайдет. Будем смотреть и следить за последними новостями технологий. Да, двигаемся вперед. Мейбл впереди. Don't Call Me Up сразу после Дом Долл и Кит Кади Forever. Делай громче, летим вперед.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Йо, Мэйбл, здесь, на радио номер один в России. 5:19 уже в столице. Мы постепенно просыпаемся, бодримся и едим. Едим? Да, что-то у меня в голове сразу про еду. Видимо, не завтракало еще. Повезло тому, кто уже успел это сделать. Да, а тот, кто прямо сейчас занимается этим прекрасным... этой прекрасной частью дня. Самое лучшее, на мой взгляд, тому приятного аппетита. Летим вперед к гороскопу. Overprotected. До этого успеем послушать красотку Бритни. Также Шакира и Ворнбой на подходе. Дай-дай, делай громче.

говорим о советах вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня вы сможете свернуть горы и достичь невероятных высот. Тельцы, звезды советуют изменить манеру общения с некоторыми людьми. Близнецы, ожидается встреча с человеком, который принесет приятные новости. Раки, чтобы ничего не валилось из рук, просто забейте на все дела сегодня. Львы, все, что будет происходить, пойдет вам на пользу. Девы, не пугайтесь слухов и сплетен вокруг своей персоны, они вам только на пользу. Весы, тюлени, отдых вам просто необходим именно сегодня. Скорпионы, вас ждет появление отличных единомышленников. Стрельцы, смените чрезмерное рвение на спокойное выполнение текущих дел. Козероги, события этого дня станут для вас невероятным подарком. Водолеи, готовность решить любые задачи позволят вам превзойти.

0: обойти всех конкурентов. Рыбы, сегодня ваш лучший советчик – это спокойствие. Вот что советуют нам звезды. Hit to go впереди, сразу после басты. Моя Мишель, если я буду танцевать, я маме пьячу. Успеем послушать Альфа и Ману Чао.
1: Крутой подъем.

0: Чила с песней пауза.
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместна, умоляю.
2: Никаких пауз, мы двигаемся вперед очень уверенно. Это Баст и Майя Мишель, Европе плюс 5.35, столица. Самое время сыграть в Hit to Go. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем. Жду тебя здесь уже давно, в конце концов. 745-6565, код Москвы 495. Звони.

0: to go. Классный шопер от Европа Плюс у меня имеется. Возможно, Олег сегодня его заберет. Олег, привет.
1: Да, добрый день. Доброе утро, точнее.
0: Доброе, доброе. Ну, рассказывай, как поживаешь, как дела твои?
1: Ну, вот еду на работу каждый день. Да, слушаю Европа Плюс.
0: Красота, красота, замечательно. Я сегодня в интернете прочитал, что 10 сентября это Всемирный день поиска в интернете. Скажи, пожалуйста, ты часто вообще в интернете находишься, что-то ищешь? Насколько тебе помогает?
1: Я из него не выхожу, можно сказать.
0: Вот так. Слушай, ну, современный мир обязывает, честно говоря. У многих работа уже крепко связана с этими сетями. Но скажи, вот насколько тебе помогает в жизни вообще? Что-нибудь, какие-то, может быть, я не знаю, лайфхаки, рецепты, что-то, какую-то информацию. Для чего чаще всего ты пользуешься, если, например, мы говорим не о работе? А вот в повседневной...
1: не о работе, рецепты, конечно.
0: Серьезно? То есть что, как приготовить?
1: Да.
0: Вау.
1: Да.
0: Круто.
1: Я пирожки хорошо готовлю.
0: Ой, замечательно, замечательно. А с чем пирожки?
1: С капустой.
0: Здорово. Я тебе объясню. Я сохраняю рецепты регулярно. У меня огромное количество, у меня целый плейлист с рецептами. Хоть раз я что-то приготовил? Конечно, нет. У меня просто собирается какое-то огромное количество рецептов. Однажды я возьму отпуск на 3 месяца и просто перееду на кухню, да, чтобы реализовать все вот эти мечты. Ну, тебе уважение, раз ты вот действительно это воплощаешь какие-то вещи, которые встречаешь в интернете в плане рецептов. Ну хорошо, будем сейчас играть в Fit to Go. Если верно мне скажешь песню, в которую я спрятал сигнал, все, шопер твой, готов?
1: Готов.
0: Супер, у нас есть 2 варианта. Возможно, сигнал крутого подъема был спрятан в треке, который называется Lonely. Это Нилс Ван Зант и Пакито. А может, это Шакира и Burna Boy, Дай-дай. Вот такие 2 варианта. Lonely либо Дай-дай. Что думаешь?
1: Я думаю, что первый.
0: Первый, Lonely. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Олег, ну я тебя поздравляю. Это красота. Это замечательно. У тебя...
1: Ура!
0: Да.
1: Ура!
0: Четверг!
1: Наконец-то дозвонился, да. Я не верил, что, в принципе, можно в онлайне дозвониться.
0: Ну, да.
1: Ну, за 9 лет первый раз.
0: За 9 лет первый раз! Подожди, не верю. Ну, а ты как думал? Ты думал, мы здесь друг с другом разговариваем, да?
1: Я не думал. Просто, ну, как бы звонил, несколько раз срывалось, я слышал музыку в студии, и вот как-то вот...
0: И вот
1: повезло
0: оно.
1: Сегодня.
0: Да, 10 сентября, действительно, действительно, тот самый день. Ну что, мои поздравления, подарочек тебе отправляется. Я желаю суперской осени, пускай все получается, и рецепты с каждым разом все вкуснее и лучше. Пока-пока!
1: Спасибо, до свидания.
0: Больше гитов впереди, Биби Рекс и Дэвид Гетто прямо сейчас. Sad Girls, сделай громче это утро вместе с нами.
2: Крутой подъем.

Another и 54 Ultra Talk to You на радио номер 1 в России. 5:50 уже в Москве. В финале этого часа Тимофей, Бартос Бранас и Терри Би появятся. Heaven сразу после Die For Me. Зейн, летим вперед. Делай громче, это утро вместе с нами.

0: Потрясающее произведение искусства. Тимофей Бартос, бренд Стери Би Хаван. Впереди больше такого. Хиты, подарки, новости. Все в следующем часе. Летим.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 6 часов утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Сразу вопрос тебе.
0: Так.
1: Борщ любишь?
0: Обожаю.
1: Вот.
0: Чеснока туда еще. Вот так вот.
1: Да, черного хлебушка.
0: И целоваться весь день.
1: Ну, смотри, тут такое дело. Овощи, которые входят в борщевой набор, подорожали. Да, по данным аналитиков, больше всего выросла стоимость капусты, аж на 38%. Кроме того, на 32% подорожала свекла. Картофель, лук и морковь также выросли в цене. Ну и специалисты говорят, что к росту стоимости овощей для борщевого наборчика привели сокращение посевных площадей и увеличение издержек. Но есть еще и сезонный фактор. Сейчас урожайчик соберут. И цены, наверное, вернутся на место.

0: я уже тут хотел тебя спросить, как жить?
1: Сможешь борща наварить себе вот скоро?
0: Ну, если все сложится, Паш, если все вырастет, все созреет, все будет, тогда, да, я готов. Но это печально, что все дорожают продукты на борщ.
1: Миш, это расстраивает. Миш, есть лайфхак.
0: Так.
1: Как сэкономить немножко денежек?
0: Как?
1: Россияне стали экономить на смартфонах.
0: А-а-а.
1: Да, «Известия» со ссылкой на продавцов пишут, что наши люди перестали покупать смартфоны с большим объемом постоянной памяти. Все чаще они отдают предпочтение гаджетам, в которых установлено 128 или максимум 256 гигабайт ПЗУ. Некоторые вовсе выбирают смартфоны с объемом памяти в 64 и даже 32 гигабайта. В ритейле объяснили такую динамику более низкой стоимостью устройств, так как переплата за увеличенную вдвое память может достигать 10 или даже 15 тысяч рублей. При этом бренд смартфона перестал быть для россиян основным фактором при такого рода покупках.
0: Ну да. Но у меня терабайт, Паш.
1: Выйди вон!
0: Да, да. Но я тебе честно скажу, это, у меня работа наполовину связана с этим. Там столько всего, столько видео, я не знаю, заметок, текстов. Я все храню в телефоне. Если я потеряю свой телефон, и все.
1: А облако как же?
0: А у меня есть оно. У меня и iCloud еще.
1: Еще и облако, да. Еще и терабайт.
0: Представляешь? Вот я такой человек.
1: Я с тобой поговорю после эфира.
0: Хорошо.
1: Да, тем временем житель штата Иллинойс разбогател после того, как выиграл $1 000 000 благодаря лотерейному билетику, который получил в подарок от друга на день рождения.
0: Что ж такое?
1: Да, мужчина из города Брэдвуд рассказал, что во время праздничной вечеринки друг подарил ему конверт сразу с несколькими лотерейными билетами. Сам он не рассчитывал на какой-то выигрыш, но один из билетов оказался счастливым. Часть денег победитель планирует потратить на семейные поездки, новую машину, ну, а также семья собирается отправиться в круиз.
0: Я представляю лицо этого друга, который дарил этот билет. Я мог выиграть $1 000 000. Нет, ну, подарок другу сделал. Я думаю, друг может немножко даже поделиться. Но у меня другой вопрос. Паш, вот откуда все эти люди берут эти билеты? Ты вчера рассказывал про девушку, которая одержала победу сегодня. Они, что они, где это все?
1: Миш, зато теперь его будут постоянно звать на все дни рождения. А-а-а. Я думаю, так.
0: Это точно.
1: Знаешь, стоимость подарка не так, чтобы велика.
0: Ну да, понимаю. Борщ-то надо чем-то оплачивать. Ладно, пока хиты на Европе Плюс.
1: Что там, Миша?
0: Рассказываю. Да, типа звучит Take Me There сразу после NRD1 All Good Things, а прямо сейчас French Montana и Max B Ever Since You Left Me.
2: Крутой подъем. Европе Плюс.

0: Дати, Take Me There, на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. В этом часе, чёрт возьми, обязательно произойдет. Не советую пропускать. Все легко, надо просто зайти на наш сайт europlus.ru, обновить свои знания по нашему чарту Еврохит Топ 40, потом дозвониться, сыграть со мной, угадать, или вернее даже уже знать, что за песни на определенной строчке, которую я загадаю, и все, забрать подарочек. Вот так, так что жду тебя, черт возьми, также гороскоп еще тоже на горизонте. В общем, все будет, все случится, далеко не уходи. Богдан Медведев прямо сейчас, Count On Me, специально для тебя.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Divax, Slow Down, здесь на Европе Плюс. На горизонте гороскоп. Совсем скоро узнаем, что вселенная нам советует на этот четверг. До этого пару хитов еще успею поставить. If Meet Me In The Dark, также Be Mine. Послушаем Камрад совсем скоро.

Советы Вселенной прямо здесь, прямо сейчас, специально для тебя. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали, узнаем, что там звезды пророчат нам. Овны, сегодня вы сможете свернуть горы и достичь невероятных высот. Тельцы, звезды советуют изменить манеру общения с некоторыми людьми. Близнецы, ожидается встреча с человеком, который принесет приятные новости. Раки, чтобы ничего не валилось из рук, просто забейте на все дела сегодня. Львы, все, что будет происходить, пойдет вам на пользу. Девы, не пугайтесь слухов и сплетен вокруг своей персоны, они вам только на пользу. Весы, тюлени, отдых вам просто необходим именно сегодня. Скорпионы, вас ждет появление отличных единомышленников. Стрельцы, смените чрезмерное рвение на спокойное выполнение текущих дел. Козероги, события этого дня станут для вас невероятным подарком. Водолеи, готовность решить любые задачи позволит вам превзойти всех конкурентов. Рыбы, сегодня ваш лучший советчик – это спокойствие. Вот что советуют нам звезды. Впереди, черт возьми, сразу после Нептуники, What If и Moonlight от Калин. Успеем тоже послушать. Делай громче. Летим вперед.

моя любимая песня. Официально Нептуника Warrior на радио номер один в России. С коллегой Олегом Шишкиным сегодня обсуждали треки на Европе Плюс и сошлись в том, что Нептуника немцы делают, ну, совершенно гениально. Да, еще и по-философски можно порассуждать, а можно еще и подарок выиграть прямо сейчас в чарт. Возьми 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем, пофилософствуем, и еще, может быть, и какой-нибудь подарочек от Европы Плюс заберешь. А не какой-нибудь, а термокружку. Да, 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь прямо сейчас.

0: Чёрт возьми.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП-40 с нами. На связи Максим. Макс, привет.
2: Привет, привет.
1: Доброе, доброе, прекрасное утро. Макс, я тут в интернете прочитал, что сегодня, значит, 10 сентября, день, международный день поиска в интернете. Вот так он и называется. И вот хочу тебя спросить.
2: Ух ты.
1: Да, да, ты вообще, если мы не берем там работу условно, вот какие-то такие штуки, ты часто пользуешься интернетом для того, чтобы там что-то узнать, что-то найти? Он тебе помогает каким-то образом?
2: Конечно, на ежедневной основе. Ага. Практически каждый час я что-то там ищу.
1: Каждый час, ничего себе, круто. А вот чаще всего в каких целях? В поиске чего ты используешь интернет?
2: Помимо работы?
1: Да.
2: Ну, может быть, какие-то развлечения, фильмы, статьи интересные.
1: Ну вот, вот, интересно.
2: Музыка в том числе, да.
1: Это правда, хорошо. Статьи, ну, а какую-нибудь статью помнишь последнюю, интересную, которую увидел? Потому что у меня вот, друзья, так.
2: Я помню, наверное, по советским автомобилям я последний раз читал, что история советских автомобилей.
1: С ума сойти.
2: Это меня интересовало.
1: Понял. Недавно. Красота, красота, здорово, здорово. Я вот сейчас про себя подумал, в каких целях и что я ищу в интернете. Я в последнее время именно с чатом GPT обсуждаю какие-то психологические проблемы свои собственные. Видимо, не хочу пока тратиться на психолога, да? И не знаю даже, хорошо это или плохо, возможно, надо подумать.
2: Бывает,
1: бывает. Надо подумать о том, куда это все может меня привести. Ну да ладно, мы с тобой здесь для чего собрались? Чтобы сыграть, черт возьми, все просто. Я строчку загадываю, вот, угадай, что за песня на этой строчке прямо сейчас в нашем чарте Еврохит ТОП-40, все, получишь классную термокружку. Готов?
2: Готов.
1: Окей, alright. Строчка номер 10. Что за песня на 10-м месте в чарте Еврохит ТОП-40 прямо сейчас? Варианта 2. Может быть, это трек, который называется Hello от Miss Mo. Или это Ave, Meet Me in the Dark. Что за трек на 10-м месте? Hello или Meet Me in the Dark?
2: Я думаю, наверное, первый.
1: Думаешь, первый? Ну хорошо, hello, hello. Хорошо. Ну да, почему бы и нет, действительно, такой. Hello, это абсолютно верно. Макс, ну поздравляю, поздравляю. Это победа, это абсолютно правильно. Мизмо с треком Hello прямо сейчас в десятку входит в нашем чарте Еврохит ТОП-40.
2: Да. У вас немного плохо слышно.
1: Плохо слышно, слушай. Я, знаешь, говорю громко. Иногда на меня даже ругаются коллеги.
2: А, значит, у меня, наверное, что-то со связью.
1: Потому что... ничего. Да, мы... Самое главное, это уже случилось, Макс. Ты победу-то одержал, поэтому никакие помехи нам не помогут. Эти аплодисменты для тебя и подарок тоже для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Я классного настроения желаю. Пускай осень будет шикарно твоя. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо, Михаил. Рад вас слышать.
1: Пока-пока. Впереди Pink споет Hate Me. Делай громче. Летим в это утро вместе.
3: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

Бомбалей, Бомбалей, он на радио номер один в России. 6:50 уже в Москве. Ну все, самое время просыпаться. Хватит лежать в кровати. Впереди шикарный четверг, за ним чудесная пятница, а потом волшебные выходные. Ну разве можно их пропускать? Нельзя. Ни часу, ни минуты, ни секунды. Поэтому встаем, завариваем кофеек и просыпаемся вместе с Европой Плюс. Через 10 минут Вэлл и Вики уже появится здесь. До этого успею поставить для тебя пару хитов. Relax, take it easy. Мика прозвучит сразу после Radio Baby. Don Diablo.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Россияне начали тестировать платформу для электронного голосования. Москва отменит визы для граждан еще одной страны. И самый дорогой iPhone в истории показала компания Apple. Далее подробности. В России началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. До 8 часов вечера избиратели из 32 регионов смогут пройти процедуру в тренировочном режиме. Как сообщили в Минцифры, для участия необходимо зайти на портал ДЭК, нажать кнопку «Участвовать», авторизоваться через госуслуги и пройти тестовое голосование. Выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах пройдут с 18 по 20 сентября. Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом страны То Ламом. Отмена виз произойдет в ближайшее время, конкретные сроки президент пока не назвал. По словам Владимира Путина, Вьетнам пользуется популярностью российских туристов. В первой половине года их число превысило 800 тысяч. Сейчас гражданам Вьетнама для въезда в Россию нужна единая электронная виза. Она выдается однократно и позволяет находиться в стране 30 дней. Россияне смогут находиться во Вьетнаме без виз до 45 дней. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучить водителей для перевозок пассажиров с детьми. В Минтрансе сообщили, что в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят и на другие регионы. Стимулирующие меры и адрес

Местные программы поддержки помогают формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижений по городу, отметил глава Минтранса. Первый складной iPhone представила компания Apple. Новинку назвали iPhone Duo. В нем нет ни одной физической сим-карты, а корпус сделан из титана. iPhone Duo станет самым дорогим смартфоном яблочной компании в истории. Цена в США начинается с $2000. Старшая модель стоит $3200. Apple пообещала выбросить новую модель на прилавки только через полтора месяца, к 23 октября. При этом вся линейка смартфонов Apple в этом году подорожала в среднем на $100. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 85 рублей 46 копеек. Евро тоже похудел 99 рублей 25 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс. Начинается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Тебе попадались очень красивые видосы, по-моему, из Кыргызстана. Там игры кочевников были, по-моему.
1: Конечно, попадались, да. Мне очень нравится.
0: Всадники заезжали. Вот когда я слышу вот эту нашу музыку, можно я чуть-чуть погромче? Я прям представляю себе на коне.
1: А ты знаешь, что я продюсером...
0: Лук на плече. Красиво.
1: Я продюсером показала эти видосы, говорю, мы не хотим в следующем году съездить. Я посмотрела, мне кажется, это просто невероятно.
0: Ну да, но только посмотреть. Участвовать не получится.
1: Да, ты же москвичка. А, ну да, я же москвичка.
0: У меня больше шансов, у меня больше передвижений, да.
1: Ты можешь.
0: Ну?
1: Умеешь на коне скакать?
0: Ну, слушай, без тебя я не буду залезать.
1: Боишься?
0: Ну, давай так. И в горе, и в радости. Мы должны быть вместе.
1: Хорошо.
0: Ну что ж, начинаем совместное, надеемся, приятное времяпрепровождение. И в ближайших планах у нас вот-вот уже Бригада У Music Awards. Бригада У.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо, с чем?
1: День рождения Гая Ричи.
2: О, я обожаю
1: вот
2: Гая
1: насколько
2: Ричи.
1: Ты его обожаешь?
2: Сильно люблю.
1: Ну все ли ты смотришь то, что делает Гая Ричи?
2: Ну, давай, не все, но многое.
1: Угу.
2: Ну, многое, реально.
1: Подписано где-нибудь на него?
2: Нет.
1: Угу. Читала книги какие-нибудь?
2: Нет. А ты?
1: Я нет.
2: Но любовалась. Любовалась его фотографиями.
1: Ну, сериалы
2: считается?
1: Последние все смотрели?
2: Ну, мне кажется, да.
1: Ну, «Джентльмены» смотрела?
2: А, ну, смотрела первую часть, вторую еще не смотрела. «Гангстерленд» смотрела. Люблю, обожаю.
1: «Джентльмены» сериал. Первый сезон ты имеешь?
2: Первый сезон,
1: вот сейчас новый выходит, кстати.
2: Я знаю. Я вчера уже включила.
1: А,
2: ну, заснула.
1: Все, ладно, хорошо. В общем, сегодня будем слушать то, что мы могли услышать в произведении Гая Ричи. Номинация «Лучший подарок» — это подарок, сделанный своими голосами. И первый трек из фильма моего любимого «Карты, деньги, два ствола» — Робби Уильямс, «Man Machine». Ой, хорошо. А второй трек от твоего любимого фильма? «Аладдин» by Гая Ричи. Уилл Смит, «Arabian Nights». Arabian Nights,
2: like Arabian Days. Обожаю этот трек.
1: Забегаете. Сейчас, сейчас. Простите, Уилл, перебил немножечко. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью. Бригада!

0: с Москвой, Вики.
1: Да.
0: Давай разбираться.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: И вот он, пошел разбор.
1: Угу.
0: Пошел подсчет. 62% у победителей сегодня. И сегодня это Уилл Смит.
1: Слушаем.
0: Arabian Nights. Погнали. Where the caravan camels roam, where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand in the glass is right,

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Аутентичная — это лирик, артист живого завтрака. 7:19 в Москве. Что будет дальше?
1: Да, удивительная статистика. Есть что обсудить. Mm-hmm. Да.
0: Ну, ты знаешь, это мы, конечно, дело послушаем, а потом поймем, любим или нет.
1: Да, ну и выбрана самая красивая девушка мира.
0: Mm-hmm. И она находится в студии? Спасибо. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+.

0: Янс энд Бун, бригаде У на Европе Плюс, 7:24 в Москве. Вики,
1: да.
0: Рассказывай.
1: Да, рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Вот сегодня у нас 10 сентября, да?
0: 10 сентября,
1: да.
0: Сегодня пока все верно, отличная новость.
1: А вчера, знаешь, что было?
0: 9?
1: 9.
0: Круто, более того, среда.
1: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, угу. Самый распространенный день рождения в году. То есть больше всего людей в мире решили выбрать 9 число для рождения. Неплохо, да?
0: Ну, выбирали, конечно, не они. Выбирали родители.
1: Выбирала жизнь.
0: Да ты что, это получается больше всего в мире дев?
1: Ну, это я знала, да. Больше всего в мире дев, рожденных 9 числа. Вот да. Ты чуть-чуть не дотянул.
0: Даже не знаю, хорошо это или нет.
1: Не знаю. А вот отгадаешь следующие по популярности?
0: 11.
1: Нет.
0: Но это сентябрь?
1: Сентябрь, да.
0: Сентябрь 23.
1: Нет.
0: 16.
1: Давай, так, еще две попытки.
0: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
1: Нет.
0: 11.
1: Нет.
0: 13.
1: Да, 11. Нет.
0: 10.
1: Нет. 19.
0: 19?
1: 19 число.
0: Как же обидно, так был близок.
1: Нет, ты не был далеко достаточно. Как говорят ученые, этот феномен объясняется совокупностью социальных и биологических факторов. Ну, там и зима, и вот то, что люди вместе время проводят.
0: Спасибо, спасибо. Это занимательная статистика.
1: Хорошо. Названа самая красивая девушка в мире. Прошел конкурс «Мисс Мира». Да, и заветную корону забрала Джухери Мола Домингес. Это 24-летняя учительница английского и литературы из Доминиканской республики. Я считаю, кстати, что она очень красивая, правда.
0: Ну-ка.
1: На втором месте у нас испаночка, и на третьем месте девушка из Малайзии. Вот она посередине.
0: Так, посередине победительница,
1: да.
0: Красивая. А слева кто?
1: Испанка,
0: красивая.
1: Малазийка.
0: Тоже красивая.
1: Все красивые.
0: Ну, вообще, я не представляю, как можно сидеть в жюри и выбирать самую красивую. Это же настолько субъективно.
1: Согласна. Но в этом... Ты знаешь, вот иногда смотришь и не понимаешь, как выбирали в этом году. Я оценила выбор. И, естественно, очень рада в Доминиканской республике. Там уже все празднуют, отмечают. И получается, что вот эта прекрасная Джахери вернула, так сказать, корону Доминиканскую республику спустя 44 года.
0: О,
1: целых
0: как.
1: 44 года они не выигрывали.
0: Ну и говорят же, что, например, если мужчина, он выбирает девушку, похожую на маму. Соответственно, странным участницам нужно посмотреть, кто будет в жюри. Выяснить, кто,
1: кстати,
0: какая
1: да.
0: мама у членов жюри, и отправить похожих девчонок.

0: 7.33 в Москве, гороскоп на четверг, 10 сентября.
1: Овны, сегодня вы сможете свернуть горы и достичь невероятных высот.
0: Тельцы, звезды советуют изменить манеру общения с некоторыми людьми.
1: Близнецы, ожидается встреча с человеком, который принесет приятные новости.
0: Раки, чтобы ничего не валилось из рук, просто забейте на все дела сегодня.
1: Львы, все, что будет происходить, пойдет вам на пользу.
0: Девы, нам не нужно пугаться слухов и сплетен вокруг нашей персоны. Они нам только на пользу.
1: Весы, тюлень, отдых вам просто необходим именно сегодня.
0: Скорпионы, вас ждет появление отличных единомышленников.
1: Стрельцы, смените чрезмерное рвение на спокойное выполнение текущих дел.
0: Козероги, события этого дня станут для вас невероятным подарком.
1: Водолеи, готовность решить любые задачи позволит вам превзойти всех конкурентов.
0: Рыбы, сегодня ваш лучший советчик – это спокойствие.

0: Мистер Ноу-Дол, это мистер Тедди Суинс, бригаде У на Европе Плюс, 7:36 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ну, очередная вечность прошла.
1: Да,
0: и
1: я готова.
0: Твой черед играть в первую мысль.
1: Да, если вы готовы присоединиться ко мне, звоните 8-495-232-106-2.
0: Можно разочек, так красиво?
1: Давай, 8-495-232-106-2.
0: Звоните впереди. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль в бригаде «Уны» в Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Всем доброе утро. Я Паша.
0: Привет, Паша? Саша.
1: Саша.
2: Да. Паша.
0: Вот, я говорю, Паша. Вот, Саша. Паша, привет, Паш.
1: Паш, привет.
0: Ты откуда?
2: Я с Москвы на работу еду.
0: Ой, хорошо. Но работа, очевидно, по душе, раз ты так бодр и весел.
1: Или просто еще далеко от
2: да,
1: работы?
2: Да, конечно.
0: Далеко от
2: работы? Отличное.
0: Паш, ну мы надеемся, ну, во-первых, не испортить его тебе, а может даже приумножить.
1: Да, я уверена, что мы с Пашей совпадем. Я чувствую, что у нас общий вайб.
0: Ну, я тоже чувствую. Паш, сейчас Вики убежит, а вернешься, ты знаешь, чем? Вот, казалось бы, звуком, но который имеет вкус и даже запах.
2: Хорошо.
0: Вики, до свидания.
1: Паш, удачи.
0: Паша, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я каждое буду озвучивать по очереди. Каждое ты будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом то же самое сделает Вики. Если где-то хотя бы один раз ваши мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Да, готов.
0: Тогда вперед. Мне кажется, или кто-то добавил в это блюдо...
2: Соль.
0: Угу. Настоящий мужик не может просто так взять и...
2: Заплакать,
0: хорошо. Ну, в этом костюме ты вылитый.
2: Жених,
0: угу. Да я легко смогу пожать от груди.
2: 100 килограмм.
0: 100 кг. Угу. Ой, хорошо-то как, прям аж...
2: Прям аж жить хочется.
0: Жить хочется, молодец. Молодец, Паша. Легенда жима лежа. Внимание, возвращается Вики.
3: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю.
0: Курочкой запахло.
1: Курочкой?
0: Ну, курочка, конечно. Яички вареные. Солька. Но я знаю, для тебя все это боль, ты не любишь на поездах ездить.
1: Ага, да,
0: Паша,
1: да,
0: молодец, давай с тобой продолжим. Погнали. Мне кажется, или кто-то добавил в это блюдо...
1: Чеснок.
0: Ты знал, но нет. Соль.
1: Настоящий
0: мужик не может просто так взять и...
1: Настоящий мужик не может просто так взять и, я не знаю, заистерить.
0: Ну, почти, заплакать.
1: Заплакать, так и думала, так и знала.
0: Истерить мы можем, заплакать, другое дело. Ну, в этом костюме ты вылитый.
1: Вылитый, Джеймс Бонд.
0: Да ну нет же. Жених.
1: А, жених, точно.
0: Ну, жених. Жених же.
1: Ну, говорят, ты вылитый жених. Так не говорят. Говорят, ну, жених. Без вылета.
0: Но мы из разных регионов, у нас так говорили.
1: Да неправда.
0: Ладно, вот сейчас, внимание, соберись. Может быть,
1: я
0: попадание.
1: Я тебя боюсь.
0: Да я легко смогу пожать от груди.
1: 100. Сказать, 120, ну 100, конечно.
0: 100 килограммов.
1: Ну, я легко.
0: А да, мы даже без проверки верим, Паша, и тебе верим, и Вике тоже. Есть победа, последняя фраза. Ой, хорошо-то как, прям аж...
1: Аж петь хочется.
0: Прости, жить хочется.
1: И жить тоже.
0: Ну, соточка вас объединила, Паша, лови подарок.
4: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Паша, Павел, лови нашу колоночку фирменную. Угу. Теперь она твоя, поздравляем.
2: Спасибо, всем хорошего дня.
0: Молодец. И тебе, звони еще, счастливо.
1: Пока.

0: Animal, это Cat's Eye, бригаде У на Европе Плюс. 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы, конечно, люди все мудрые. Мы очень мудрые, мы феноменально мудрые, но периодически задним числом.
1: Ну да, вот несколько раз в жизни у меня была такая дурацкая, знаешь, ситуация, когда ты включаешь новый сериальчик, который все хвалят, все смотрят. И ты начинаешь смотреть. И все вроде хорошо, но ничего не понятно вообще.
0: А потом развязка.
1: А потом оказывается, что на этом дурацком сайте у тебя автоматически включается последняя серия последнего сезона. И все, и потом уже неинтересно смотреть сначала.
0: Интересно, но это... Тебе не повезло, у тебя память хорошая. Я бы без проблем.
1: Заново.
0: Ребята, расскажите о своих ошибках. Про глобальные можно не говорить, какие-то бытовые.
1: Да. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: А либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+.
12: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
13: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок

0: акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/настроение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
0: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 3-check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат ваши ошибки. Какая же ошибка? Вот такие сообщения. Внимание.
3: Давай.
4: А я один раз взял билеты не на тот день и узнал об этом только когда приехал на вокзал. Было весело.
2: Ну, ты уж прям...
3: Да, это неприятненько, конечно.
2: Уж тягу к жизни-то не теряй совсем. Все нормально. Вон, Вики 3 билета в одну сторону купила на самолет. Тоже хорошо.
3: Осознанно.
2: Дальше.
5: Раньше я работала в салоне красоты и наращивала ресницы. Так вот, ко мне приходит девушка, я на нее смотрю и говорю: «Здравствуйте, а вы уже раньше наращивали ресницы?» Она мне говорит: «Да, месяц назад у вас». Вот это был просто провал. Ну, ее я запомнила.
2: Но всегда есть куда хуже.
3: Ну, да.
2: Да. Можно же было встретить ее. Боже мой, голубушка, кто же вам так поиздевался над вашими ресничками? Это нормально. Ну, и финальное.
6: Привет, Европа Плюс. Привет, бригада У. Привет, страна. Ну, вот я уже мудрая и опытная и прекрасно знаю, что девиз моей семьи «День не троллитой мать прожит зря». И ведь каждый раз я им верю. Они каждый раз на чем-то меня ловят, хохочут потом до упаду. И мы все начинаем заново. Вот когда уже эта мудрость, опыт придет, и я перестану им верить. Всем хорошего дня.
3: Мне кажется, никогда.
2: Ну, нужно просто пересказать. Помните вот эту повесть, да? Волки кричали.
3: Да.
2: Все без ужина.

0: Ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Еще одна иностранная авиакомпания возвращает прямые рейсы в Россию. Назван день, в который нельзя проводить контрольные работы в школах. И легкий способ поднять настроение за 5 минут нашли ученые. Далее подробности. Минтранс сообщил о возобновлении в октябре рейсов Air Arabia в Россию. Перевозчик приостанавливал авиасообщения из Объединенных Арабских Эмиратов еще в июле из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным, в следующем месяце лоукостер намерен вернуть в расписание прямые рейсы по своему ключевому маршруту между Шарджей и Москвой. При этом эксперты отрасли отмечают, что из-за необходимости облетать закрытое воздушное пространство Ирана логистика перелетов изменится, время в пути для пассажиров увеличится и составит 6,5 часов. Назван день, в который нельзя проводить контрольные работы в школах. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о том, что самые плохие показатели на контрольных будут у детей, если проводить их в четверг. Ученый напомнил, что согласно исследованиям, у детей есть определенный недельный биоритм, и пик работоспособности приходится на первые 3 дня недели, с понедельника по среду. В связи с этим Онищенко сказал, что Российская академия наук рекомендовала и даже требовала не проводить контрольные и проверочные работы по четвергам. Короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре. РИА Новости напоминают о том, что по случаю Дня народного единства неделя будет разделена на 2 половины. 4-е число приходится на среду и будет выходным днем. Получается, что работать на этой неделе мы будем всего 4 дня вместо 5. Следующая короткая неделя ждет россиян в декабре. При этом последняя неделя в году станет еще короче. Трудиться будем всего 3 дня из 5. Так вышло, потому что 31 декабря приходится на четверг, и этот день также будет официальным нерабочим днем. Улучшить настроение можно всего за 5 минут. Ученые провели свежие исследования и пришли к выводу, что 5-минутное воздействие аромата кофе способно привести мозг в более расслабленное состояние. В ходе эксперимента участники вдыхали аромат свежесваренного кофе. Ученые при этом фиксировали показатели мозга при помощи электроэнцефалограммы. После воздействия запаха кофе у участников заметно улучшались показатели настроения. В частности, снизилась усталость, тревожность и напряжение, растерянность и подавленность.

При этом существенных изменений частоты сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма ученые в ходе эксперимента не обнаружили. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 85 рублей 46 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 99 рублей 25 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». В Москве 7, 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7 часов было час назад.
1: Да.
0: Сейчас 8 по Москве, в частности 8:04. Ну так, вдруг, если кто-то плавает во время. Не, с другой стороны, 7 сейчас в Калининграде. Это тоже хорошо.
1: Согласна.
0: Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Вот, как у тебя вообще дела,
1: Вики? У меня все хорошо, у тебя?
0: Да, какое-то ощущение, как будто бы вот надо мной туча какая-то грозная.
1: Ну почему если туча? Бы... Паша.
0: Ну столько же букв, а страха,
1: похоже,
0: а страха больше. Ну что ж, мы продолжаем, кстати говоря, каждое утро брать и раздавать планшеты. Просто за то, что вы потратите пару минут на наше с вами общение.
1: Да, и вы, все. Главное, дозвонитесь, и все.
0: А там разберемся.
1: А там мы...
0: Вы же не первый день слушаете игру, разберемся. Звоните.
1: 8-495-232-106-2.
0: Еще разочек, можешь закрепить?
1: 8-495-232-106-2.
0: Звоните, впереди невероятно, но в бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Swim, это BTS, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем игру, невероятно, но будем музыкально путешествовать чартером бригады У. Слушаем то, что слушает в других странах, что там попадает в чартики.
1: Куда сегодня летим?
0: Очередная загадка тебя ждет, но она в этот раз очень простая. Если мы берем столицу этой страны, то самая маленькая статуя изображает в этой стране двух мышей, дерущихся за кусок сыра. Я уже не знаю, как проще это сказать. Ну, Вики.

0: Франция.
1: Ну,
0: мне кажется, что должно быть Италия.
1: Ну, я не знаю, какую еще подсказку тебе дать. Самая маленькая статуя мыши, сыр. Ладно, ну тюрьма там есть знаменитая еще. Мост еще, ты знаменитый там тоже есть, к этой тюрьме, как будто бы так, хоп.
0: Мост к тюрьме?
1: Ну, не прям к тюрьме.
0: Нет.
1: Та.
0: Танзания.
1: Тауэр.
0: А, Англия? Великобритания?
1: Да, летим в Великобританию. Ну, понятно же было, да, все?
0: Очень.
1: А там в чартах Элдер Брук и Боб Моуза с треком Inner Light.
2: Чартер бригады У.

0: понятно, но в бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве. Невероятно, но в бригаде У на Европе Плюс начинается невероятно. Ну вот люди же заняты своими делами. И ведь находят время от Лиси, чтобы поболтать с нами.
3: Ну и невероятно, но уже четвертый планшет мы сегодня разыграем.
2: Ну да, планшет тоже, конечно, неплохая мотивация. Согласен.
3: Да.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Доброе утро.
3: Доброе.
4: Ольга.
3: Олечка, ты откуда?
4: Я из Воронежа.
2: Из Воронежа. Олечка, а чем мы заняты в данный момент? На работе, может быть, где-то еще?
4: Нет, отвезла ребенка в школу и вам звонилась.
2: Умница.
3: Правильно.
2: Умница. Потому что
3: планшет тебе.
2: Никто не должен знать, что в семье есть у мамы планшет. Оль, но очевидно. Будущее уже наступило, и правда, реальное открытие от фантастических становится сложнее отличить, но мы попытаемся.
3: Да, смотри, мы сейчас расскажем тебе о научных прорывах, но только один из них будет правдивый, второй мы придумали. Вот угадаешь, где правда, а где нет, тогда планшет твой. Хорошо, как раз-таки на планшете потом будешь читать об открытиях.
2: Готово?
4: Погнали.
2: Погнали. Открытие номер один. Уфимские ученые сделали суперзащиту для металла. Они наносят на детали специальное покрытие из никеля и кремния, и детали становятся такими прочными, что почти не стираются и служат в разы дольше. Запомнила, проанализировала. Теперь дальше.
3: Второе открытие. Изобретатели Санкт-Петербурга создали умные кроссовки, которые сами затягивают шнурки в лужах. Специальные датчики

0: регулирует натяжение. Чем грязнее дорога, тем прочнее обувь. Фиксируется на ноге, защищая от воды и скольжения.
1: Оля, что подсказывает?
2: Так, я думаю, давайте возьмем первый вариант.
1: В качестве правды или в качестве фейка?
2: В качестве правды.
1: Угу. Точно, да?
2: Так, ну...
1: Не-не-не, все, точно, точно! Правда!
0: Молодец, молодец, правильно.
1: Олечка, правильно. Ученые действительно по программе «Приоритет 2030» создали специальное покрытие «Никосил», которое защищает детали от износа.
0: Кстати, технология уже готовится к испытаниям на реальных производствах.
1: Оля, ну, получается...
0: Спасибо. Ну, протягивай руки.
1: За свою гениальность ты получаешь планшет. Поздравляем.
2: Спасибо большое, я рада.
1: Да, ну это между нами, да? Хорошо?
2: Ну да.
1: Не, ну если хочешь, ребенку расскажи, ладно. И звони нам еще обязательно, и Воронежу передавай привет. Счастливо.
0: Пока.
2: Пока.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
4: Невероятно, но... В бригаде У.

0: Дракула, Тейм Импала, Бригадиум на Европе Плюс, 8.17 в Москве. У нас впереди фактовый зал, мэр, в котором пока Вики. Это вы и так все прекрасно знаете, к этому более того привык даже я. А вот Южная Америка в фактовом зале, это нечастое событие.
1: Это что-то новенькое, да.
0: Это что-то новенькое, мы нашли и расскажем здесь на Европе Плюс.

0: Wire, это Temper City, бригаде У на Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Погнали в Южную Америку.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Браво. Простите, забыл.

0: Бригада У Пикчерс представляет.
1: Основано на сериальных событиях.
2: 8:42 в Москве, Трули Муви. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
2: Привет. Как тебя зовут?
3: Меня зовут Аня.
4: Аня. Анечка, привет.
2: Ты откуда, Аня?
3: Привет, Ники. Я из Пскова. У меня сейчас сердце выскочит. Я первый раз набрала и дозвонилась сразу. Я вообще не понимаю, какое утро сегодня.
2: Вау, Аня,
4: Сердце держи, значит, чтобы не выскочило никуда.
2: Нет, надеюсь, его еще держать не нужно. Надеюсь, оно еще внутри. Ань, давай вместе. Глубокий вдох.
3: Ага.
2: И выдох.
3: Да.
2: Мне стало спокойнее,
3: я
2: а тебе?
3: Готова.
2: Готова, все хорошо.
4: Главное, не переживай.
2: А кто еще здесь? Алло, привет.
5: Всем привет, доброе утро.
4: Привет.
5: Меня зовут Ильфат.
3: Привет.
5: Город Казань.
2: Ильфат, город Казань.
3: Угу. Привет, Ильфат.
2: Повтори, пожалуйста, имя.
5: Зульфат.
2: Зульфат. Все, прекрасно. Угу. Зульфат, а ты переживаешь, как ты вообще? Человек на спокойствии или нет?
5: Ну, в целом... Все спокойно, все нормально.
2: Ну, честно чувствуется, честно чувствуется. Аня, Зульфат, прямо сейчас начнем разгадывать сериалы. А каким образом, пока сам не знаю.
4: Я буду вам просто какие-то главные мысли говорить о

0: туда или главных героев называть. А ваша задача послушать, услышать звуковой сигнал, но потом предположить.
1: А играем мы до 2 баллов, между прочим. Аня, Зульфат, удачи.
2: Да.
1: Вперед!
0: 3 сестры, а вот еще 4-я, Сан-Франциско.
1: Они, что ли?
0: Ага.
1: Угу. А там сначала их 3 было, а потом 4 стало?
0: Ну там, да, оказалось, что у них еще 4-я сестра.
1: Да ты что?
0: Да, ты просто не смотрела сериал. Нормально.
1: А они как отреагировали на то, что вот 4-я сестра?
0: Да я не помню, давно было.
1: Они всю жизнь не общались?
0: Всю жизнь не общались.
1: Да ты что?
0: Потом как заобщались.
1: О, сколько времени упущено.
0: Угу.
1: Старенький сериал.
0: Там еще был чердак, волшебство.
1: Чародейство.
0: Ангел. И не только ангел.
1: Дикий ангел? Дикий ангел,
0: нет. Анечка.
1: Вот, знаешь, название этого сериала иногда частично, не полным словом произносится в рекламе кофе. Там, чарующий аромат.
2: Зачарованная?
1: Да! Да, Аня.
0: Хорошо, хорошо. Ну, давайте дальше пойдем.
1: Погнали.
0: Больница. Грегори. 13.
3: Доктор Хаус?
1: Да.
0: Да, да, Зухан, молодец.
1: 1-1, финальный раунд.
0: Бородатые мужчины, сильные женщины, Вальхалла.
1: Первые 4 буквы названия сериала – это имя нашей девчонки.
0: Да, кстати.
2: Викинги.
1: Да.
3: Викинги.
1: Да, Аня. Аня.
0: Поздравляем. Поздравляем тебя и весь Псков.
1: Ань.
3: Аня, поздравляю.
1: Ну, ты выдала, конечно.
0: Молодец.
1: Молодец. Ань, лови подарок.

0: Ань, ну насмотрела, конечно, сериалов ты на целый свитшот. Поздравляю. Угу.
1: Спасибо. Well, спасибо, Вите.
0: Да, пожалуйста.
1: Спасибо большое.
0: Ань.
1: Очень приятно.
0: Ань, да? Как, ну, вот как думаешь, решай ты. Вот Зульфату же тоже нужно подарок подарить? Или не нужно? Обязательно?
1: Нет, он умничка, конечно. Широк, да, обязательно.
0: Широкой души человек.
2: Да, Анька. Да.
0: Зульфа, давай тебе футболку подарим нашу.
3: Спасибо большое. Спасибо.
0: Ребят, хорошего дня и звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо. Пока.
3: Спасибо. Пока-пока.

0: Скорешкаус Мафия, Don't You Worry Child, Бригаде Уны, Европе Плюс, 8.50 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем ошибки. Я, с позволения, Лех, можно быстренько пробегусь?
1: Давай.
0: У Лехи случилась, конечно, неприятная ситуация, тачку эвакуировали. Да, но он полностью прав в этой ситуации, там вообще непонятно было за что, но...
1: Согласна, да.
0: Но! Какой было ошибкой за пару дней до этого отказаться от предлагаемого кэшбэка от банка 10% на штрафы ГИБДД?
1: Ну, какой ошибкой было сейчас это рассказать в эфире, потому что Леша как-то как будто бы не оценил.
0: Ну, проверим, насколько крепок наш коллектив попозже. А пока присылайте свои голосовые.
1: Отправляйте их на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь».

0: Товарные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
16: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
17: Я построю здесь новый мир.
16: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
18: Реклама 18+.
19: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
20: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
21: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучше.

0: Цены только в Т2, ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Three-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8.58 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о своих ошибках.
2: Слушаем.
1: Я вспомнил футбол. Какая ошибка? Внимание.
3: Это был 2000 год. Был финал чемпионата Европы. И играла сборная Франции и Италии. И так получилось, что я не смог посмотреть прямой эфир. И кто-то меня дернул зайти в зал во время того, когда шли новости. Ну и, соответственно, я захожу и вижу радостных французов, которые поднимают над собой кубок Европы. Ну и все, собственно говоря. А повтор я хотел вечером посмотреть с друзьями. Ну, смотрели, конечно, но было не так радостно.
1: Мы просто с самого начала турнир не смотрели, а вообще за Россию болел. Вдруг она была в финале.
2: Вот, да.

0: мысли. Это Тима Белорусский, который выступит в этом году на живом завтраке 25 сентября.
1: Угу.
0: Ну а мы продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа плюс рок. Хиты с характером.

0: Москве 9 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Российские школьники получили новые единые учебники по истории. Все разговоры с врачами в поликлиниках теперь будет записывать искусственный интеллект. И настоящее бабье лето пришло в Москву. Далее подробности. Школьники 8 и 9 классов в России перешли на новые учебники истории. В едином учебнике события в России 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов, расширенной географии изучаемых событий. Особенность новых учебников заключается в том, что школьникам предлагается работать с историческим материалом, анализировать, сопоставлять, обращаться к картам и дополнительным источникам, проводить небольшие исследования, а также выполнять проекты. Большую роль в новых учебниках играют иллюстрации, исторические карты, которые помогают не просто дополнить текст, а лучше понять события, увидеть их географический и исторический контекст. Протоколы приема участковых врачей в Москве теперь будет заполнять помощник на основе искусственного интеллекта. По словам заммэра Анастасии Раковой, сервис доступен всем терапевтам взрослых городских поликлиник. Это больше 3000 специалистов. Система автоматически расшифрует диалог, зафиксирует жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации. Врачу остается проверить, скорректировать и подписать документ. Ранее этот сервис тестировали неврологи. В итоге время их живого общения с пациентами увеличилось больше, чем вдвое. Арбатско-Покровскую линию метро планируют продлить в подмосковную Балашиху. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новый участок длиной 8,3 километра проложат от станции Гальянова. Он улучшит транспортное обслуживание 670 тысяч человек в столице и области. На участке появятся две станции – Восточный и Балашиха. А вообще столичное метро вскоре продлят в 7 направлениях Подмосковья. Соответствующее решение принял мэр Москвы. Новые станции появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского городского округа. Бабье лето наступило в Москве. Среднесуточная температура выше климатической нормы ожидается в столичном регионе в течение нескольких дней. Сегодня синоптики обещают нам плюс 25 градусов в тени. Это значит, что на солнце будет еще теплее. Завтра будет чуть прохладнее, но столбики термометров не опустятся ниже отметки в 20 градусов. А еще в ближайшие несколько дней в столице и области прогнозируются теплые ночи. В среднем около 11 градусов со знаком плюс. А вот серьезное ухудшение погоды в столице и области синоптики ожидают не раньше октября. В завершении выпуска курсы валют. Доллар сдулся 85 рублей 46 копеек. Евро тоже похудел 99 рублей 25 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада Уна, Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Вики, ты вообще командный игрок?
1: Я очень.
0: Да. А вот в солягу могла бы что-нибудь исполнить?
1: А что ты хочешь от меня?
0: Не-не-не, в целом.
1: Я переживаю, что ты хочешь от меня?
0: Не-не-не, просто
1: странный вопрос.
0: Разговоры.
1: Могу в солягу что-нибудь исполнить.
0: Мне а вчера что? Руководство звонило. Справишься одна? Да нет-нет, мы исключительно командные люди. И даже несмотря на то, что бригада — это команда, вы и мы — одна огромная команда. И сейчас будет то, без чего... Где мы не справимся без вас.
1: Мы набираем команду... команды.
0: Да, спасибо, что поддержала в этой дистексии.
1: Капитанов нашей команды, наш прекрасный тимбилдинг. Мне нужна девочка-капитан. Хорошая, умная, которая говорит лучше, чем я. В идеале.
0: Мне нужен молодой человек, который просто говорит. Это важная часть.
1: Вот, вы нам пишите на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир. Не забывайте и номер телефона, имя, ну и на всякий случай обозначьте, кому в команду. Девочки ко мне, мальчики к Павлу.
0: Но мы по имени постараемся понять. Ну а и перезвоним вам, и будем играть в тимбилдинг бригаде Уна на Европе+.

0: Take me there, это Дати Бригадю на Европе Плюс, 9.08 в Москве, пока мы ждем Team Building. Будем слушать снова хитовые треки.
1: О, классный сегодня трек.
0: Хитовые. Трек сегодня великолепный. А под этот трек много чего снимается.
1: В основном парочки снимают передевашки. То есть они вначале стоят в домашнем, там были в халатиках, ну или просто такие, знаешь, немножко помятые после работы. Mm-hmm. А потом хоп, момент, склейка, и они там шикарные, вечерние или вообще, возможно, свадебные даже.
0: А в обратную сторону работаешь?
1: В обратную не делали.
0: Ну ладно. Слушаем. Майкл Джексон, You Rock My World.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Тусовка – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9 часов 12 минут в Москве. Тимбилдинг «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Добрались до игры. Угу. Пришло время познакомиться с нашими капитанами. Капитан Лена, добро пожаловать в тимбилдинг. Привет, Лен.
2: Леночка, привет.
3: Ура, ура. Привет.
4: Привет, привет, привет.
2: Мне нравится привет, твой настрой. Ты откуда?
4: С Краснодара.
2: Так, Лен, ну давай, скажи правду. Ты хотя бы раз была у нас на квизе или на какой-нибудь игре? Или, возможно, просто ты знаешь, что ты умная самая?
4: Нет, не была.
1: Не была.
4: Это я просто самая умная. Да? Это...
2: Просто самая умная. Все, мне подходит.
1: Очень хорошо, что ты не была на таких играх. Это очень хорошая новость для нашей команды. Лен, если у тебя громкая связь или гарнитура, переходи на классический способ коммуникации, чтобы мы тебя хорошо слышали. Тебе самой будет так удобней.
4: Нет, обычная связь.
1: Обычная связь, хорошо. Знакомься, у меня тоже есть капитан. Саша, Александр, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Привет, Саша.
1: Саша, ты откуда?
5: Я из солнечного Санкт-Петербурга.
1: Mm-hmm. О, как хорошо звучит. Ну вот Вики спрашивала Лену, играла ли она в интеллектуальные игры или еще что-то. Саш, читал хоть раз в жизни что-нибудь?
5: Читал, играл. Ну, я все. Вот думал, когда отправлял заявку, думаю, блин, вот в вашу игру ни разу не выигрывал. Mm-hmm. Даже практически никогда не отгадываю. Но думаю, сегодня точно тот день, когда мы выиграем.
2: Ну, мне нравится, Саш, твой ответ.
1: Смело! Удачи нам всем. Итак, ребята, сначала, Саш, нас с тобой команда будет задавать вопрос девчонкам. Можешь пока передохнуть. Лена, Вики, у вас будет 30 секунд после вопроса, чтобы прийти к правильному ответу. Но важно, чтобы именно ты, Лена, озвучила правильный ответ.
2: Лена, ну а потом мы выходим, так сказать, вперед, задаем мальчикам вопросы. Ну, мальчики, может быть, отгадывают. Вот, ну и все.
1: Готовы? Лена, Вики, внимание.
2: Давай.
1: В Древнем Египте это было признаком высокого статуса. В России это известно по названию города, где это производили. В английском языке названием стал звук, который это производит при ходьбе. А в Австралии этому поставили памятник. Ну и во Франции в этом запрещено управлять автомобилем. Что это?
2: Так, это какая-то одежда?
1: Ну, да.
2: Лена, если...
4: Обувь,
1: да, обувь. А какая именно?
4: На каблуках?
1: Нет,
2: наверное, что-то типа шлепки?
1: Да.
4: Сланцы?
1: Да, да. Сланцы, как
2: Лена,
1: и
2: молодец.
1: Город. Они же шлепки, они же вьетнамки, они же флип-флоп.
2: Флип-флоп.
1: Флип-флоп. Саш, плохие новости, девчонки отгадали.
2: Ну ты не расстраивайся, Саш, раньше времени. Сейчас все будет хорошо.
1: Ну что ж, наша очередь.
2: Поехали?
1: Поехали.
2: Ее прародителем был охотничий лук. Но вот сейчас она совсем не похожа на своего отца, и в лесу ее не встретить. Группа Beatles революционно вывела ее в чарты поп-музыки. Финские музыканты любят добавлять ее в свои тяжелые такие треки. И мы можем услышать ее в саундтреке «Игры престолов». Ну а звездный час у нее случился после выхода сериала «Уэнсдэй». Все подростки захотели ее освоить. И, кстати, Тима Белорусских, который будет на живом завтраке, закончил музыкальную школу по классу игры на этом инструменте.
1: Так, ну это точно музыкальный инструмент, да?
2: Ну есть такие.
5: Это флейта?
2: Нет.
1: Гитара?
2: Нет.
1: Что еще?
2: Ну давайте.
1: Арфа?
5: Так.
2: Нет.
1: Нет, не арфа?
2: Нет. Ну давай,
1: накидывай. Виолончель?
2: Да. Нет, в смысле, Саша, скажи.
5: Виолончель?
1: Да!
5: Виолончель?
1: Да! О, Саша! Гений, а не капитан.
2: Хороший капитан, да?
1: Так, ну я вас поздравляю, ребята, победная ничья. Подарки всем.

0: Капитаны, браво. Лена, Саша, по свитшоту каждому. Поздравляем.
1: Спасибо.
2: И вот спасибо большое.
0: Этой ничьей мы вышли на легендарную ничью. По итогам у нас за все видовести мир 10 побед у парней, 10 у девчонок и 10 ничьих.
3: Вау, да. Круто.
0: Ребята, звоните еще. Хорошего дня. Счастливо.
3: Пока.
2: Спасибо. Пока-пока.
4: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: и Халид Бригадю на Европе Плюс. 9:20 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что будет?
1: Скандалы будут.
0: Прекрасно.
1: Скандалище, я бы сказал даже.
0: Еще лучше. Ждем Вики Ньюс впереди. Бригадю на Европе Плюс.

0: Форскар, это Тейт Макрей, Бригадюн и Европе Плюс, 9:25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
0: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: У меня тут две новости, которые между собой очень связаны. Одна произошла на прошлой неделе. Возможно, ты видел даже эту историю про девушку, нашу россияночку, у которой был аккаунт.
0: Да.
1: В соцсети Илона Маска давно, и она заняла имя Майли.
0: Майли.
1: Ну, успела. Кто успел?
0: Да.
1: Да, тот и первый. Вот. И тут Майли Сайрус вдруг решила отказаться от фамилии, и теперь она просто Майли. И в какой-то из дней девушка просыпается, а ее аккаунт уже называется не Майли, а Майли там 357-84, ну, грубо говоря.
0: Да, неприятно.
1: А аккаунт у Майли Сайрус называется Майли. То есть у нее отняли аккаунт, ну,
0: отняли,
1: грубо говоря, имя. Неприятная ситуация.
0: Это, Вики, это не грубо говоря, это так и есть.
1: Да, но да. Дальше больше. Тут вот простая девчонка пострадала, да?
0: Ага.
1: А тут пострадала группа Мьюз. У них тоже отняли название.
0: Что, Майли решила переназвать себя в Мьюз?
1: Нет, нет, нет.
0: Да когда она остановится?
1: Нет, дело в другом. Появился новый ИИ-консультант под названием Мьюз. Сейчас его активно как-то рекламируют. Ну и этому ИИ-консультанту нужен был аккаунт Мьюз. Ну и все. И теперь у группы аккаунт называется Мьюз Бэнд.
0: В той же сетке?
1: Да. Даже там сразу две соцсети. Но вот интересно, поклонники, естественно, гадают, заплатили ли им. Ну, была ли какая-то договоренность, или просто вы тоже такое, они проснулись в какой-то один момент, и все, не Мьюз, а Мьюз Бэнд.
0: Ну, может, Мьюз решили стать кавер-группой, например.
1: Думаешь?
0: Почему нет?
1: Звучит более как-то, да?
0: Но это очень интересно. Это очень интересно. Спасибо, Вики. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: И вот он, гороскоп на четверг, 10 сентября.
1: Овны, сегодня вы сможете свернуть горы и достичь невероятных высот.
0: Тельцы, звезды советуют изменить манеру общения с некоторыми людьми.
1: Близнецы, ожидается встреча с человеком, который принесет приятные новости.
0: Раки, чтобы ничего не валилось из рук, просто забейте на все дела сегодня.
1: Львы, все, что будет происходить, пойдет вам на пользу.
0: Девы, нам не нужно пугаться слухов и сплетен вокруг нашей персоны, они и нам только на пользу.
1: Весы, тюлени, отдых вам сегодня просто необходим.
0: Скорпионы, вас ждет появление отличных единомышленников.
1: Стрельцы, смените чрезмерное рвение на спокойное выполнение текущих дел.
0: Козероги, события этого дня станут для вас невероятным подарком.
1: Водолеи, готовность решить любые задачи позволит вам превзойти всех конкурентов.
0: Рыбы, сегодня ваш лучший советчик – это спокойствие.

0: Бебе, это The Second Voice в бригаде У на Европе Плюс. 9:36 в Москве. Мы приближаемся к сейфу. Он ждет нас такой.
1: А сколько там сегодня?
0: Весь себя наполнены, да, 10 тысяч сегодня в сейфе. И еще 10 тысяч там же. От Озонбанка дополнительно.
1: Ну, потрясающе.
0: Потрясающе. Вот можно взять и в честь победы, ну и заработанных денег, пересмотреть несколько фильмов или сериалов Гая Ричи. День рождения сегодня.
1: Поздравляем, Гая.
0: Поздравляем. Папе обязательно позвони сегодня, день пивной кружки отмечается.
1: О, позвоню.
0: Да.
1: Ему его внучка дарила вязаную пивную кружку.
0: Очень удобно из нее пить, видимо.
1: Нет, выглядит эффектно.
0: Но она как одежда для кружки.
1: Нет, она не как одежда для кружки. Она даже связала пену, представляешь?
0: Да ты что?
1: Это удивительно. Очень круто. Конечно.
0: Понимаю. Мы пошли думать над вопросами, а вы
1: звоните
0: по нашему новому номеру. Ну, как есть.
1: 8-4-9-5-2-3-2-106-2. 8-4-9-5-2-3-2-106-2.
0: Впереди сейф бригаде У на Европе+. Плюс.

0: миф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве, сей в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло.
4: Алло, привет. Виталий меня зовут.
3: Привет, Виталий.
2: Привет. Где ты живешь?
4: Я живу в городе Вологда, но в данный момент нахожусь в командировке в городе Фрязино Московской области.
2: Ага. Угу. Надолго в командировочку?
4: Ну, уже почти неделя прошла, думаю, еще на месяцок.
2: Угу. Скучаешь по Вологде уже?
4: Конечно.
2: Молодец. Виталий, но мы попытаемся скрасить твою командировку деньгами. В сейфе сегодня 10 тысяч рублей, и это не все. Можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка, если правильно ответишь на вопрос с бонусом. Поэтому, Виталий, давай определяться, какой вопрос будет бонусный, первый, второй или третий?
4: Давайте будет третий, потому что у меня у жены любимая цифра 3.
3: Хорошо.
2: Золотые слова. Удачи, начали.
0: Первая цифра.
3: Сегодня у нас день альпак. Угу. Да, хотя правильно говорить альпака и не склонять. Но мы будем говорить по-нашему разговору.

0: по-крупному.
1: Это где-то там, правильно, у нас-то.
0: Да. Одно из утверждений, которое я тебе сейчас скажу, неверно. Вот послушай. У альпак нет копыт. У альпак нет верхних зубов. У альпак нет хвостов. Вот что-то из этого неправильно? То есть тебе надо определить, что у них есть в итоге. Копыта, верхние зубы или хвосты?
2: Альпак хвосты есть по-любому, копыта у них тоже есть. Про зубы, наверное, скорее всего.
0: Не, подожди, тебе надо сказать, что у них есть. Копыта, верхние зубы или хвосты?
2: Хвосты.
0: Третий вариант — хвосты. Принято.
3: Вторая цифра.
1: Виталий сегодня отмечает день рождения. Гай Ричи, известный режиссер. Слышал ты про такого?
2: Да, слышал.
1: На самом деле, все его хулиганские фильмы — это некое олицетворение его самого. Mm. Он сам нет-нет дохулиганил. Он много где недоучился, и когда писал сценарий к своему первому фильму «Карты, деньги, два ствола», в этом сценарии было огромное количество орфографических ошибок, но это не помешало ему найти инвесторов, в итоге снять этот фильм. И как только фильм вышел...
0: Не очень грамотных.
1: Но богатых. И как только фильм вышел, ему позвонил уже на тот момент известный Брэд Питт. И сказал: «Гай, что бы ты ни снял дальше, я в этом фильме готов сняться». Так появился фильм «Большой куш», где Брэд Питт сыграл одну из главных ролей. Как звали героя Брэда Питта в фильме «Большой куш»? Куч, Стив, Микки.
2: Цифра один.
1: Один. Куч. Принято.
3: Третья цифра.
0: Вот он, вопрос с бонусом. И с бонусом, если ответишь на него правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, сегодня у нас день цветных букетов, разноцветных. Вот наверняка ты видел в интернете, сейчас они, кстати, стали очень популярными. И даже появился термин, как называют такие букеты, где все цветочки такие яркие и разные. Итак, название, вариант. Окситоциновые букеты, кортизоловые букеты или дофаминовые?
2: Скорее всего, что цифра 2.
0: Кортизоловые букеты?
2: Да.
0: Хорошо, второй вариант принято.
1: Итак, Виталий из Вологды подобрал такой код от сейфа 3-1-2. Внимание!

0: не сломан.
1: Так. Ну, давайте разбираться. Значит, смотри, с альпаками у тебя все чудесно. Действительно, у них нет копыт. Оказывается, у них просто такие мозолистые подушечки.
2: Серьезно?
1: Да, у них нет верхних зубов. Вот, но хвосты есть. Виталий правильно определил, хвосты есть.
3: Виталий у меня промахнулся. Я бы, если честно, сам бы предположил, что героя Брэда Питта звали Куч, но он, оказывается, Микки.
1: Да, ну и вот прекрасные вот эти букеты, разноцветные, считается, что они поднимают настроение, да, а ты выбрал кортизоловый, это от гормона стресса.
3: Ну, может, кто-то не любит яркое.
1: Дофаминовый, правильный был ответ.
3: А, дофаминовый. Виталий, ну там звони еще, ладно?
4: Конечно, буду звонить.
1: Обязательно.
3: Мы будем ждать.
4: Привет моей жене любимой.
3: Любимая жена, привет. Звони еще, счастливо. Пока. Ну, а завтра в сейфе бригада У 13 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
5: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в бригаде «У».

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде У на Европе Плюс. 9:50 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат ошибки, которые мы допустили. И ты знаешь, у меня память довольно-таки короткая.
1: Да, знаю.
0: Но некоторые вещи я запоминаю на всю жизнь. Ты знаешь мою любовь к молоку?
1: Да.
0: Я до сих пор помню, какую ошибку я допустил, не посмотрев коробку.
1: Да все мы помним.
0: Глядя, я выпил.
1: Представляете, ночью Вэл встает, подходит к холодильнику, достает пакет сока, как он думает, да. А выпивает молоко. Да. Страшная ситуация, страшная.
0: Понимаю. Ладно, ребят, ладно. Спасибо за сострадание, какое бы оно ни было. Расскажите о своих ошибках.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо присылайте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
3: Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрываете призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОБРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию Атрай по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавитой.

0: Авито и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
1: europaplus.ru.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: my body, это Anima и Джей Прикатюн на Европе плюс. 9.58 в Москве, у нас впереди финальный саундчек, где мы с удовольствием слушаем ваши ошибки.
1: Саундчек. Бригаде У.
0: Мы с тобой, Вики, уже сегодня вспоминали ошибку при просмотре сериалов на сомнительном сайте, когда ты начинаешь с первой серии, оказывается, ты посмотрел финальную серию финального сезона. Это не единственная возможность интересным способом смотреть сериалы.
2: Доброе утро, Европа Плюс. Я как-то допустил ошибку при просмотре сериала «Блудливая Калифорния». Я запустил первую серию первого сезона. Ну, потом дальше были предложения. Я включал далее. Оказалось, что я посмотрел все первые серии всех сезонов. А думал, что вот такая концепция у сериала интересная.
3: Первый раз слышу такой сайт, который предлагает только первые серии.
0: Ну, концепция, правда, интересная.

0: Диги-диги.
1: Диги-диги. Диги-диги-диги-диги. Mm-hmm.
0: Диги-виски с бригадой на Европе Плюс. Ну что ж, ну как будто бы все.
2: Да?
0: По-моему, было неплохо.
2: Да. Мне кажется, вообще шикарно. Да, а завтра пятница, спасибо. Тоже приятные новости.
0: Спасибо, это объективное мнение, слышали? Это объективность. До завтра, до пятницы. Меня зовут Вэл.
2: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
2: Пока.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет! В Москве 10 часов утра. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Паша Беседин. Паша, привет!
6: Андрей, привет! Доброе утро всем! Уникальную операцию провели спецслужбы в Москве. Пшеницу и помидоры будет выращивать Россия на Луне. И названо главное пляжное направление этого лета. Далее подробности. Громкое задержание в столице. Сотрудники ФСБ поймали бывшего охранника посольства Великобритании в Москве. По данным спецслужб, он работал на службу безопасности Украины и собирал информацию о британских дипломатах для осуществления теракта. Задержанный признался в том, что теракт планировался в отношении посла Великобритании в Москве, а также в отношении других сотрудников посольства. Целью было обвинить в этом Москву и втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Материнский капитал нужно разрешить использовать для покупки автомобиля. Такое мнение прозвучало в Госдуме. Речь идет о покупке продукции отечественного автопрома. Многие регионы уже разрешили использовать для такой покупки местные выплаты. По мнению депутатов, при приобретении автомобиля за счет маткапитала машина должна оформляться в совместную собственность с детьми. А если родители продадут автомобиль в течение 3 лет, средства должны возвращаться к государству. Впрочем, парламентарии уверены, что люди просят о расширении маткапитала не для махинаций, а семьям нужны меры поддержки для покупки авто, и государство должно их предоставить. Пшеницу и помидоры будет выращивать Россия на Луне, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт медико-биологических проблем РАН. Также, по словам представителей института, наша страна намерена высаживать на естественном спутнике Земли сладкий перец и другие зеленые культуры. Для выращивания сельхозрастений в условиях космоса потребуется выведение подходящих для этого сортов. Напомню, что сейчас Роскосмос активно готовится к запуску российской орбитальной станции. Наши космонавты будут строить и осваивать ее после завершения работы на МКС. Турция стала главным пляжным направлением этого лета для россиян и по итогу года сможет принять около 7 миллионов российских туристов. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. В прошлом году страну посетило около 6 миллионов 900 тысяч россиян. Турция остается одним из лидеров зарубежного отдыха. По итогам лета в тройку самых востребованных направлений также вошли Египет и Таиланд, а заметный рост показали Китай и Вьетнам. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 85 рублей 46 копеек. Евро тоже похудел 99 рублей 25 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

трек, который можно разбирать на цитаты. Сколько тут ярких образов, сколько всего цепляющего. Вау, вау, это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать прямо сейчас. Ну а наши пламенные сердца, пламенные тела просят еще больше хитов, еще больше музыки. А это к нам, это Европе Плюс, это, как говорится, всегда пожалуйста. Далее будем слушать свежую вещицу от Кайка и Макс Макноуна. Take Me Back, шикарный Tropical House трек на подходе. Прежде лови Дэвида Гетта и Сэма Мартина с нетленкой Dangerous, а также Naked с суперхитом Sweet Emotion. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет!

это Кайга и Макс Макнон. Прямо сейчас в твоих динамиках трек, который каждый раз заставляет меня прибавить громкость и немножко подвигаться. Да, специально не говорю потанцевать, потому что в моем случае на танцы это, конечно, мало похоже. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Томми Ричман, Million Dollar Baby, а также Teddy Swims, Mr. Know It All впереди. Ну и напомню, что если вдруг ты пропустил, то Вэл, Вики, Леха и Паша записали для тебя свежий 250-й выпуск подкаста «Бригада Уличка». Как обычно, весело, информативно, забавно. Доступен эпизод на сайте europaplus.ru. Залетай обязательно, заценивай.

все так. Суперхиты, ничего кроме них, в предстоящие полчаса здесь, на Европе Плюс. Слушать любимые треки будем без каких-либо остановок. С нами Сидерленд с потрясной новинкой «Ту-ту-ту-ру». Прежде здесь отметится Кейзи Дикей с вещицей «Бамбо Лео». А еще не пропусти «Темпор Сити» с суперхитом «Self-Aware». Это, конечно же, далеко.

0: просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
15: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Эбанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Тэ-Банк» 0+.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ваней звучат из солнечной Каталонии. Между прочим, посылает нам привет группа Сидерленд. Хитовая вещица ту-ту-ту-ру. Легко запомнить, легко подпевать и, соответственно, легко создать себе хорошее настроение. Класс! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется дэнс-попа, пожалуйста, Марк Дон и Джованни Ричи Let Me Die на подходе. Прежде коктейли с даунтемпа и электропопа представит Мадонна. Послушаем вообще хит на все времена. Frozen. А вот еще раньше лови шаки Рубина Боя с вещицей на стыке афробита и реггетона. Дай-дай уже через мгновение. Оставайся в Европе Плюс и выбирай тот стиль, который нравится больше всего.

аутентичная. Прямо сейчас лирика, и этот трек мы обязательно услышим вживую уже совсем скоро. 25 сентября состоится живой завтрак с бригадой У, самый масштабный утренний эфир, у которого вот просто нет никаких аналогов. Да, с 7 до 10 со Становака стадиум в Элловике разбудят всю страну и подарят огромное количество подарков. Вход, естественно, свободный. Круассаны, сэндвичи, кофе тоже бесплатные. Кроме лирика будут выступать группа Айова, Звонки и Тима Белорусских, а еще Богдан Медведи, который впервые приедет в Россию как раз-таки ради живого завтрака. Бери друзей, обязательно приходи. Ну а подробности ищи на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Baby Joel, уже через мгновение.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, полчаса в режиме нон-стоп будем слушать супер-хиты здесь на Европе Плюс. От тебя ничего не требуется, кроме комфортной громкости радиоприемника. Вместе с нами группа Cat's Eyes с новинкой Animal. Чуть ранее встречай Биби Рексу и Дэвида Гетту с темой Sad Girls. И не пропусти Дати с супер-хитом Take Me There. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Имани, Бьонси и многих-многих других. Наслаждайся.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Я вот знаю, что, например, там раньше пакеты из-под молока, которые были такие вертикальные, достаточно узкие, это типа вот для рассады идеально было.
6: Да, дома веса пока нет.
5: Спасибо, спасибо, ребят, спасибо.
6: На всякий случай, да.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс. Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
8: Категория 16+.
9: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных.

Все время девчонки из группы КЦА лидировали в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 с треком «Габриэлла». Почему бы теперь не повторить успех вот с этой крутейшей новинкой «Animal»? Да, если нравится трек, то голосуй за него на сайте europaplus.ru. Других любимчиков тоже поддерживай, чтобы при подведении итогов они были как можно выше. Результаты уже завтра в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануйловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Богдан Медведь и «Count on Me», Imagine Dragons, Radio Active, а также «Stromae», «Mamiu Enemy» впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

Богдан Медведев прямо сейчас в твоих динамиках. Не так давно заслушивали до дыр его сингл Broken Heart. Теперь вот время истории Count On Me. Ну, надо сказать, оба трека классные. Выбрать один никак не получается. Поэтому, по возможности, да, наслаждаемся сразу двумя. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Наслаждаться будем одним из главных хитов лета 2026. Встречай Miss Mo с вещицей Hello, the sun is up, where are you? Чуть раньше не пропусти лирика и тему Oh My Love. А раньше всех лови проекта Second Voice с суперхитом Let Me Be здесь на Европе+.

0: Европа плюс.
1: Заходи.

0: Hello, the sun is up. Where are you? Привет, солнце встало, где ж ты? Ну вот практически самым восходом солнца в твоей динамике врывается и утреннее шоу «Бригада У». Да, помню, что для того, чтобы начать день классно, нужно послушать Вэлла и Вики с 7 до 10 по Москве. Не пропускай. Мы же до конца этого часа послушаем Карли Рэй Джепсон, Call Me Maybe, а также One Republic, Give Me Something. Здесь на Европе Плюс никуда не уходим.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, угу, самый распространенный день рождения в году.
3: Даже не знаю, хорошо это или нет.
2: А вот отгадаешь следующий по популярности?
3: 11.
2: Нет.
3: 23.
2: Нет.
3: 16.
2: А-а, давай, так, еще две попытки.
3: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
2: Нет.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
9: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
19: Погнали!
18: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом.

0: Рэй Джепсон, Call Me Maybe. В завершении часа на Европе Плюс мы двигаемся вперед в новую 60-минутку. А там что? Там больше хитов и больше музыки. Полетели.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Всем большой привет, в Москве 13.00. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Андрей. Добрый день всем. Британцы сделали заявление после операции ФСБ России. Воздух в Москве стал еще чище, а в столичном зоопарке пополнение. Далее подробности. Британский МИД изучает заявление ФСБ России о планах провокации Киева. Напомню, громкое задержание случилось в столице сегодня утром. Сотрудники ФСБ поймали бывшего охранника посольства Великобритании в Москве. По данным наших спецслужб, он работал на службу безопасности Украины и собирал информацию о британских дипломатах для осуществления теракта. Задержанный признался в том, что теракт планировался в отношении посла Великобритании в Москве, а также в отношении других сотрудников посольства. Целью было обвинить в этом Москву и втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». К другим событиям. Воздух в Москве стал еще чище. За последние 10 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились в 8,5 раз. Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева рассказала о новых технологиях экологического мониторинга, которые применяет столица. По ее словам, одним из ключевых направлений стало лидар-сканирование зеленых массивов, а для борьбы с сине-зелеными водорослями в столичных водоемах разработаны плавучие биоабсорбционные модули. Кроме того, Москва усилила контроль за обращением отходов, которые образуются при строительстве и сносе зданий. Арбатско-Покровскую линию метро планируют продлить в подмосковную Балашиху, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новый участок длиной 8,3 километра проложат от станции Гальянова. Он улучшит транспортное обслуживание 670 тысяч человек в столице и области. На участке появятся две станции, Восточная и Балашиха. А вообще столичное метро вскоре продлят в 7 направлениях Подмосковья. Соответствующее решение уже принято. Новые станции появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского городского округа. Детеныш альпаки родился в столичном зоопарке. Мамой впервые стала самка по имени Горжетка. Малыш оказался самцом, сейчас он уже уверенно стоит на ногах, но пока не отходит далеко от матери. Горжетка приехала в центр воспроизводства несколько лет назад и присоединилась к уже сформированной паре Пуфика и Ватки. Характер у нее непростой, она держится отстраненно, холодна к соседям альпакам, в том числе животное ценит личное пространство и защищает сына от пристального внимания. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 85 рублей 46 копеек. Евро тоже похудел 99 рублей 25 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13.03. Всем

Если взять лучшие треки планеты, добавить игры, подарки, общение и упаковать это все в одно, повязав бантиком, то получится плейбокс на Европе Плюс. Да, час, в котором приятно абсолютно все. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Сразу к подаркам и перейдем. Игра Food Time на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от того, работаешь ли ты сегодня или отдыхаешь, в офисе ты или на удаленке. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 232-106-2, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы ты и получишь. 232-106-2. Удачи. Playbox.

0: Food Time.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня у нас Эльвира. Эльвира, большой тебе привет.
2: Привет, привет.
1: Привет. Как настроение в этот четверг? Как московская погода тебе сегодняшняя?
2: Супер, радует солнышком, настроение отличное. Если я выиграю пиццу, будет настроение еще лучше.
1: Еще лучше. Я в этом не сомневаюсь, Эльвир, желаю тебе удачи. Смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. По два варианта к каждому буду предлагать. Насколько ответишь правильно за 25 секунд, столько пиццы ты и получишь. Все понятно.
2: Хорошо.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Смотри, сколько всего фильмов о Джеймсе Бонде? Больше 15 или меньше?
2: А, меньше.
1: Меньше, неверно. В хоккей на траве играют шайбой или мячом?
2: Мячом.
1: Мячом, верно. Кто поет трек «Oh My Love» на Европе Плюс? Лирик или Мари Краймбри? Так. Ну, Эльвира. Эльвира. Эльвира. Эльвира. Ну, где ты? Где ты там? Эльвира. Эльвира, мне кажется, убежала куда-то. Видимо, на один вопрос правильно ответила. Обрадовалась пицце. И подумала, да, мне, собственно, и хватит. Куда больше. Эльвир, ну, я в любом случае тебя поздравляю, с тобой еще свяжусь. Пицца и напитки тебе достаются. Конечно, не завершили мы игру, но приятное впечатление-то не осталось. Одна пицца и напитки твои. Еще раз аплодисменты летят куда-то, где ты сейчас находишься. Да, Food Time продолжится у нас завтра в это же время. Но мы двигаемся дальше. Алекс Форен, Fever Dream. Прямо сейчас на Европе Плюс.
3: Playbox. Food Time.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream. Прямо сейчас в клипе на этот трек появилась Пэрис Хилтон. Да, такое вот неожиданное камео. Ну, у нас далее все ожидаемо. Игра «Хитбэк» на подходе. Можно будет выиграть стильный подарок от Европа Плюс, но это чуть-чуть попозже, во второй половине часа. Ну, а пока больше дофа, больше музыки. Console Training, Obsession, а также Кунгс и Тафилус Лондон Galaxy впереди. Оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс.

0: Человек, которого всегда приятно видеть, приятно слышать. Паша Беседин уже здесь. Пашечка, привет.
1: Привет, Андрюша. Добрый день всем. Последний день, можно сказать, считанные часы остаются у нас для того, чтобы сходить в Музей Востока. Там завершается выставка под названием «Три века странствий. Наследие семьи Волковых», впервые объединившая работы нескольких поколений художественной династии. Поводом стало 140-летие Александра Волкова, одного из заметных представителей туркестанского авангарда и узбекского модернизма. Больше 100 произведений. Живопись, графика, скульптура, фотографии, документы и дневники прослеживают, как художественные поиски продолжили сыновья, внуки и связанные с семьей творческие линии. Среди самых интересных материалов – ранее неизвестная графика Александра Волкова, редко показывавшиеся работы Алексея Рыбникова и произведения Андрея Волкова.
0: Я всегда, Паш, мечтал в своей жизни уметь рисовать. Делал ли я что-то для этого? Нет. Но я мечтал.
1: Все впереди, Андрюша.
0: Надеюсь.
1: Да. Тем временем, на дизайн-заводе проходит выставка под названием «Внутренний компас свидания». Это иммерсивная выставка, которая создает пространство для настоящих эмоций вдвоем. Здесь нет привычного формата «посмотрели и ушли». Каждый зал – это совместное переживание. Вы проходите маршрут вместе, чувствуете одно и то же, но каждый по-своему. Внутри нас ждет погружение в интерактивные инсталляции, где свет, звук и пространство реагируют на наше присутствие. Атмосфера, которая располагает к близости, тишине и искренности. Это идеальный сценарий для вечера вдвоем, потому что нет никаких шумных залов, только вы и искусство. Ну и потом, конечно, будет о чем поговорить.
0: Паш, я вот прям заинтересовался. Я пойду, осталось определить, с кем. Найдешь мне?
1: Ищи эту единственную. Возможно...
0: Там уже, знаешь, закончится все это.
1: Там уже очередь стоит, я знаю. Конечно. Фонд RuArts представляет персональную выставку мультидисциплинарной художницы Натальи Минякиной. В своем творчестве она обращается к феномену трансформации как к фундаментальному состоянию современного существования. Выставка стремится сделать видимыми переходы, обычно протекающие в бессознательном. В экспозиции коллажи, видео, инсталляции, где растения, глаза и гибридные существа соединяются в причудливые образы. Я думаю, будет интересно.
0: Я тоже так думаю, Паш. Получается, ты сейчас тоже трансформируешься из Паши на работе в Пашу на отдыхе.
1: Меняем агрегатное состояние на лету.
0: Классного тебе дня. Мы двигаемся дальше. Влад Карзденис. First Sweet Summer Nights прямо сейчас.

Внимание, attention, attention, ну или по-китайски чуйни. Фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс может стать твоей в игре хитбэк. Набирай 8-495-232-1062 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Тедди Свимса и суперхита Мистер Ноу Ит Олл. 8-495-232-1062. Дерзай.

0: Feedback. Галина прямо сейчас сразится за беспроводную колонку от Европы Плюс. Галина, привет.
1: Привет, привет, Европа.
0: Привет. Галин, как твой день проходит?
1: Ну, день проходит замечательно, если не учитывать, что я болею немножко.
0: Ну, вот так вот. Ну, вот так вот, Галина. Такая погода, а ты болеешь. Не надо, выздоравливаем. Чай с лимончиком. Какие там еще средства есть? Ягоды. Вкусные. Ромашка, пожалуйста. Сейчас все записали с приходом осени. Да, Галин, смотри, ничего сложного нет. Беспроводная колонка будет твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европы Плюс в этом часе. Три варианта для начала послушаем, потом твой звездный час. Готово?
1: Готово.
0: Хорошо, смотри, возможно, это был трек Lil Nas X Star Walking. Может быть, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. А может быть, Тим Игла русских, мысли. Так, Галина, ну что?
1: Может быть, это был номер три?
0: Может быть, это был номер три. Да не может быть, а точно! Галина, ты большой молодец. Абсолютно верно. Тим белорусских мыслей играл в этом часе. Что это значит? Беспроводная колонка тебе достается. Будешь слушать суперхиты. Класс, кайф. Еще раз аплодисменты. Шикарная игра, Галина. Здорово, классно тебе дня желаю. Мы же летим вперед. Below Revolver прямо сейчас на Европе+.
2: Плейбокс. На Европе+.
3: Хитбэк.

0: Алоха Хани с треком Dive Into Me. Прямо сейчас, до конца этого часа, будем слушать Эли Голдин, Бёрна, а также Альберта Брайта, Wild. Завтра жду тебя на тусовку в плейбоксе в это же самое время здесь, на Европе Плюс. Игра Food Temp и твой хитбэк также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов. Услышимся.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
5: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
6: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
7: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru.
5: 18+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД платежей 2026.

0: 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет! В Москве 14.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. А те, кто дальше, кто впереди, в ближайшие минуты, дати и take me there. Алло, Кала, I don't know, на подходе.

0: Лима и не только ждут нас уже в ближайшие 30 минут на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, угу, самый распространенный день рождения в году.
3: Даже не знаю, хорошо это или нет.
2: А вот отгадаешь следующий по популярности?
3: 11.
2: Нет.
3: 23.
2: Нет.
3: 16.
2: Давай, так, еще две попытки.
3: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
2: Нет.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года. Включая вручную.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк». 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Давайте сверим часы. В Москве 15.

0: обожать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Ну и скажу я вам, отличные хиты у нас прямо по курсу. Феликс Яна и Шаус, Walk With Me.

0: Morning Tuesday. Но не только они составят нам компанию в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без писания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
14: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
16: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
17: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
15: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
19: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

11.50 в Москве. До конца этого часа сначала чит-код, а затем Джулиан Калдера, Наталья Килси и Фарас Мувмент. Удобный дэнс намечается, но специально для тех, кто считает, что немножко засиделся, например, в офисе и хочет слегка размяться. Отличный вариант Light Out уже скоро на Европе+.

0: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, угу, самый распространенный день рождения в году.
1: Даже не знаю, хорошо это или нет.
0: А вот отгадаешь следующий по популярности?
1: 11.
0: Нет.
1: 23.
0: Нет.
1: 16.
0: А-а, давай, так, еще две попытки.
1: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
0: Нет.
2: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.

0: новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: На часах в Москве 17. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
4: Алекс, привет, всем добрый вечер. Посольство России в Будапеште заявило, что Россия готова обсуждать с Венгрией все аспекты надежного и проверенного временем сотрудничества в энергетике. В дипмиссии подчеркнули, что венгерской стороне хорошо известно о готовности Москвы к консультациям по всем аспектам двустороннего взаимодействия в области энергетики, которая доказала свою надежность. Напомню, что ранее Венгрия выслала 10 российских дипломатов. В России вышло первое учебное пособие по этике искусственного интеллекта. Оно объединяет философию, культурные ценности и инженерные практики разработки, и сообщили издатели. Издание разграничивает этику, мораль, нравственность и право, уделяя внимание культурной вариативности моральных категорий и формализации морали в архитектурах искусственного интеллекта. Учебник открывает цикл изданий, посвященных философскому осмыслению. Технологии уже используются в образовательной программе компании-разработчика. И российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open. Он победил бельгийца Александра Блокса в четвертьфинале. При счете 6-2, 7-5, 3-2 в пользу россиянина соперник отказался от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем. В мировом рейтинге Хачанов занимает 50-е место. За выход в финал россиянин сыграет со второй ракеткой мира, представителем Германии Александром Зверевым. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Манойлов.
3: Это топ-новости в Star News. Собака Тейлор Свифт и футболиста команды Kansas City Chiefs Трэвиса Келси дебютировала с ним в рекламной кампании одного известного премиального бренда. Белый самоед снялся для марки, позируя с хозяином в домашней обстановке. Спортсмен предстал на кадрах в джинсах и серой толстовке люксовой марки. Ариана Гранде попрощалась с туром The Eternal Sunshine на последнем концерте в Лондоне, едва сдерживая слезы. Певица назвала 41 шоу одним из самых прекрасных переживаний в жизни и поблагодарила фанатов за поддержку. Она также пообещала сохранить эти воспоминания навсегда. Ранее Ариана Гранде, напомню, объявила, что берет паузу в карьере. Лиза выиграла суд против бывшего стилиста Аши Дэниелс. Судья отклонила иск о домогательствах и дискриминации, назвав претензии необоснованными. Лиза заявила, что правда восторгнулась. Торжествовала и пообещала продолжать бороться с сложными обвинениями. Другой иск от трех бывших танцовщиц Лиза пока остается в силе. Джейк Бак анонсировал новый альбом «Аламо», в котором честно рассказал о борьбе с внутренними демонами и недоверием к людям. Релиз лонгплея, на котором будет 11 треков, запланирован на ноябрь 2026 года. В поддержку альбома Джейк также собирается отправиться в тур по Великобритании и Европе в 2027 году. И не забудь, что сегодня в 7 вечера Rush будет интересно. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Sweet All Night на Европе Плюс, как всегда, убедительно, уверенно, Филатов Кэрос и Денис Фёст. А вот уже на подходе, так, кто о футболе знает не понаслышке, не только потому, что спела недавно чемпионат, гимн чемпионата.

0: Берна Боя, который вернул нас в чемпионат мира по футболу 2026. 17:26 сейчас в Москве. И дальше ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке звучат ваши ошибки. Какая же ошибка? Вот такие сообщения. Внимание.
3: Давай.
4: А я один раз взял билеты не на тот день и узнал об этом только когда приехал на вокзал. Было весело.
2: Ну, ты уж прям...
3: Да, это неприятненько, конечно.
2: Уж тягу к жизни-то не теряй совсем. Все нормально. Вон, Вики 3 билета в одну сторону купила на самолет. Тоже хорошо.
3: Осознанно.
2: Дальше.
5: Раньше я работала в салоне красоты и наращивала ресницы. Так вот, ко мне приходит девушка, я на нее смотрю и говорю: «Здравствуйте, а вы уже раньше наращивали ресницы?» Она мне говорит: «Да, месяц назад у вас». Вот это был просто провал. Но ее я запомнила.
2: Но всегда есть куда хуже.
3: Ну да.
2: Да, да, да. Можно же было встретить ее. Боже мой, голубушка, кто же вам так поиздевался над вашими ресничками? Нормально, нормально.
6: Это был 2000 год. Был финал чемпионата Европы. И играла сборная Франции и Италии. И так получилось, что я не смог посмотреть прямой эфир. И кто-то меня дернул зайти в зал во время того, когда шли новости. Ну и, соответственно, я захожу и вижу радостных французов, которые поднимают над собой Кубок Европы. Ну и все, собственно говоря. А повтор я хотел вечером посмотреть с друзьями. Ну, смотрели, конечно, но было не так радостно.
2: Мы просто с самого начала турнира не смотрели, а вообще за Россию болел. Вдруг она была в финале.
3: Вот, да.
2: Ну и финальная.
7: Привет, Европа Плюс, привет, бригада У, привет, страна. Ну вот я уже мудрая и опытная и прекрасно знаю, что девиз моей семьи: «День не троллит и мать прожит зря». И ведь каждый раз я им верю, они каждый раз на чем-то меня ловят, хохочут потом до упаду, и мы все начинаем заново. Вот когда уже эта мудрость и опыт придет, и я перестану им верить. Всем хорошего дня.
3: Мне кажется, никогда.
2: Ну, нужно просто пересказать. Помните вот эту повесть, да? Волки, волки кричали.
3: Да.
2: Все без ужина.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс.

Лазовских на Европе Плюс мысли, но не сомневаюсь, что мысли Тимы сейчас в том числе и, конечно же, о живом завтраке с бригадой У, ведь он там тоже будет и будет выступать. 25 сентября в ЭКО-стадиум, стартуем в 7 утра, вход абсолютно свободный, будет не просто круто, а нереально круто.

0: Пес сейчас высокое 7-е место в чарте у нас, в Еврохит ТОП 40. Все шансы забраться на самую вершину, а нутро, конечно, есть уже завтра. Лучшие хиты недели в 14, напомню. Ну а сейчас 17.50 в Москве. Впереди до конца этого часа Hearst, Purple Disco Machine, а затем TTO, Come Along. Но сначала...
1: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
10: Реклама 18+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
18: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
19: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
20: Лента.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
10: Европа+. ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Хит «Камалонка» от Тити Йо. Кстати, ее старшая сестра никто-нибудь, а Нена Черри. Вот именно она посоветовала ей записать из альбома и изменить стиль. Она работала в другом направлении совсем, Тити Йо. Ну, а этот, конечно, хит легендарный, поворотный в карьере Тити Йо. В конце часа, но дальше больше хитов, больше музыки. Идем только вперед.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

эти сверхмассивные черные дыры. Подробности далее. Правительство утвердило новые требования для грантовых особо значимых проектов по импортозамещению. На реализацию одного проекта можно будет получить от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей на срок до 4 лет. Об этом сообщили в Минцифры. Проекты в области искусственного интеллекта и заказчики из реестра ОПК с рентабельностью активов менее 3% смогут получить до 80% грантового финансирования, а для остальных до 50%. Роспатент разработал механизм проверки подлинности карточек товаров на маркетплейсах для защиты россиян от покупки контрафактной продукции. С 1 марта следующего года цифровые платформы будут в автоматическом режиме обращаться к единому реестру Роспатента, проверяя продавца и конкретные товары на предмет исключительных прав. Это позволит подтверждать правовую чистоту продавцов и товаров, а также обезопасит граждан от приобретения подделок. Механизм станет важным шагом в борьбе с контрафактом на маркетплейсах. В столице продолжается программа «Московский чекап». По словам замэра Анастасии Раковой, ее уже начали проходить более 1,5 миллиона москвичей, а 700 тысяч завершили первый этап. В приложении «Имя.инфо» пользователи заполняют опросники о своем образе жизни и проходят тесты. Система анализирует цифровой профиль, определяет риски заболеваний и формирует рекомендации по питанию, спорту и необходимые исследования. Их можно пройти бесплатно по полису ОМС. Школьники 8-9 классов перешли на новые единые государственные учебники по истории. В них события 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. В новом курсе всеобщей истории расширена география изучаемых событий, более широко представлены материалы по истории стран Азии и Африки, а в курсе истории России школьники изучат эпохи Петра I, Екатерины II, Александра I и великие реформы 1860-70-х годов. Каждый параграф сопровождается заданиями, темами для исследований проектов, а также ссылками на дополнительные электронные ресурсы. И Российская космическая обсерватория «Спектр-М», запуск которой планируется на 35-й год, сможет в разы точнее рассмотреть сверхмассивные черные дыры в центре Млечного Пути галактики М87. Инструмент сможет в 10 раз улучшить качество наблюдения известных черных дыр и увидеть новые объекты в других галактиках, недоступные телескопу «Горизонт событий». «Спектр-М» станет самой зоркой космической обсерваторией в мире и сможет заглянуть внутрь кротовых нор. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар — 84 рубля и 35 копеек. Евро — 98 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

together.

звуки не экономили. Прямо сейчас «Алло, Халид» и «Dive into me». Прямо сейчас для всех, кто коротает вечер в моей компании. Здравствуй, друзья, здравствуйте. Все те, кто сейчас двигают в сторону дома. Надеюсь, что все в порядке. Надеюсь, что на дорогах общего пользования в Москве и в твоем городе все в порядке. Ну и не стоит экономить на вечере, да, продолжим его так же классно, впереди отличная музыка, ну и чтоб уж совсем жирно было, Rush. Антон Камолов, Артур и Саша с темой этого вечера, когда экономия превращается в жадность. Вот поговорим об этом. Лишний американо, сэкономить жадность это или нет? Ну, в общем, сегодня будем обсуждать с 7 до 9 здесь, на Европе+. Не упусти свою возможность высказаться.

Music Sound. Прямо сейчас здесь, на Европе Плюс. В столице уже 18:34. Большой привет всем, кто закончил 4-й рабочий на этой неделе вместе с нами. Это здорово. Ну и 25 сентября тоже начинать нужно с нами, потому что в 7 утра в ВК Стадиум состоится главное осеннее событие. Это живой завтрак с бригадой У. Вход свободный. Ну и, конечно же, огромное количество круассанов, огромное количество литров кофе, ну и супер топовые артисты. Лирик, Звонкий, Тима Белорусских, Айова, Богдан Медведи приедет. В общем, потусим вместе, поэтому 25 сентября обязательно в 7 утра приходи на живой завтрак с бригадой У. Подробности, кстати, на europaplus.ru.

0: не могло не получиться, правда ведь? Ни в коем случае, только хиты. Потому что это Мадонна, королева поп-музыки, и диджей, который долгое время занимал первую строчку DJ Mag Top 100. Напомню об этом, это Мартин Гаррикс и Bizarre. Прямо сейчас на Европе Плюс, в столице уже 18.49. Ну, добрались практически. Пару шажков и, собственно, Антон Камолов, Артур и Саша с интересной темой. Сегодня будем обсуждать, ну, и делиться мнениями. Поэтому подключайся и не упусти такой шанс рассказать о себе и о своих случаях лично.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте А7.ру. Агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию Атрай по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
18: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
19: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
20: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
21: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
22: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
23: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
23: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
24: Вы владелец бизнеса.
25: А значит, работаете за...
26: Троих.
27: Четверых.
26: Пятерых не хотите?
24: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

подразделений по вопросам миграции. Он отметил, что в рамках превентивной работы подразделения МВД ограничили въезд на определенное время для порядка 200 тысяч иностранных граждан, совершивших правонарушения. Меры направлены на обеспечение безопасности и соблюдение миграционного законодательства. Объединенная авиастроительная корпорация планирует поставить 85 региональных самолетов Ил-114-300 индийским авиакомпаниям. Также планируется заключить еще одно соглашение на поставку до 20 машин, сообщил Минпромторг на выставке Иннопром Индии. С Pinnacle Air подписано соглашение о намерениях на 50 самолетов, со Sleek Aviation меморандум о поставке 35 машин и открытии учебного центра с полнопилотажным тренажером. Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения предложила ограничить продажу наушников с максимальной громкостью выше 85 дБ. Также предложено ввести обязательную маркировку устройств с указанием безопасного уровня звука. По данным ВОЗ, более 1,5 миллиарда человек в мире сталкиваются с потерей слуха, а в России около 30% граждан в возрасте от 18 до 25 лет уже имеют проблемы со слухом. Авторы инициативы считают, что ограничение громкости и информирование пользователей о рисках снизит вероятность повреждения слуха и уменьшит нагрузку на систему здравоохранения. И свадьба жительницы Петербурга сорвалась из-за платья, заказанного на китайском маркетплейсе. Девушка решила сэкономить, так как аналогичное платье в местном магазине стоило около 100 тысяч рублей, а на все торжество было заложено 250 тысяч. Церемония должна была состояться вчера, 9.09, в красивую дату, но из-за неудачной покупки ее пришлось перенести. Дело все в том, что вместо полноценного наряда невеста получила миниатюрное платье для куклы размером с ладонь. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа. Проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Какая прекрасная, замечательная новость у Игоря Акулова. Вот девушка, наверное, не прочитала. Возможно, там было маленькими буквами написано, что платье пробничек. И поэтому такого маленького размера.
2: Ну, можно, кстати, его взять и нарядить куколку, которая будет на торте.
1: На своей свадьбе, да? То есть, ты такая в халате сидишь, нарядная, значит.
2: А ты в домашнем.
1: Нет, я вот подумал, какая первая фраза у нее возникла в голове. Она открывает посылку, там вот это микроплатье. Она думает, блин, я до вечера же не похудею так.
2: Ну, это, конечно, подстава такая большая.
1: Да. Ну, как говорится, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Еще Сан Сергеевич. Не опа, а поп.
3: Я восклицаю, как ты ловко перешел от обсуждения новости к нашей сегодняшней теме, Антон.
1: Именно. Друзья, про экономию против жадности мы сегодня поговорим. Когда экономия превращается в жадность. Вот, пожалуйста, девушка хотела сэкономить. Вообще ноль осуждения. Ну, потому что действительно свадьба сейчас очень дорого. Платья невероятно дорогие, особенно красивые. Поэтому вот захотела сэкономить, попала в просак. Я вспомнил, помните, был еще мультик какой-то, где мужик принес, значит, портному, типа, шкуру овечью и говорит, слушай, а можешь шапку сшить? Он говорит, могу. Он говорит, а две можешь сшить из этой шкуры? Могу. А семь? И он сшил 7 шапок. Угу. Вот. Ну и понятно, что это шапочки были как наперстки. Угу. Вот. То есть, как бы, этот выполнил свою часть, свои обещания, но при этом не совсем то, что ожидал заказчик.
2: Может,
1: друзья, вот расскажи... Да, расскажите, друзья, вот как у вас, вот, возможно, вы слишком такой очень экономный человек, и вас окружающие обвиняют в жадности, либо в вашем окружении есть такой человек, вот где граница между жадностью и бережливостью? Саш, расскажи о своих роскошных мегатратах.
2: Ну да, мне жадность, как и экономия, совсем не присущи, возможно, к сожалению. Поэтому я вот могу лишь рассуждать в этих категориях. Ну, как мне видится, что человек уже становится быть жадным, когда у него качество жизни падает, когда он начинает экономить просто ради того, чтобы скопить. У него нет определенной цели, он просто везде ищет скидку, выгоду и экономит прежде всего на себе. Он уже не радостный, не счастливый, уровень его настроения падает, жизни падает.
1: Кортизол ни туда, ни сюда, да?
3: Слушайте, ну, зависит, наверное, от уровня, не знаю, наличия денег у него тоже, да? То есть одно дело, когда он делает это вынужденно,

0: вынуждена.
1: Вот да, и... когда у тебя есть деньги.
2: Нет, ну да, давайте так.
1: Привык.
2: Понятно, что если ресурсы финансовые ограничены, это, конечно, это экономия не про жадность. Mm-hmm. Это просто вынуждено. Но мы имеем в виду все-таки сегодня, да, когда есть возможность купить что-то подороже, приобрести, но человек экономит. Даже если есть возможность это не делать в какой-то момент. Артур, у тебя вот где граница пролегает? Ну,
0: есть ощущение, что экономия и там, не знаю, какая-то бережливость, это то, что касается относительно тебя самого, а жадность угу. то, что касается относительно
1: ну,
0: других.
1: Ну, конечно, в себе это тяжело признать, заметить это.
0: Что ты имеешь в виду? Я не понял.
2: Что ты жадина?
1: Нет, какой-то порог в себе, конечно, тяжело заметить. Я вот про это.
0: Нет, ну, я имею в виду, что когда ты, даже при наличии каких-то денег, тебе, не знаю, там вот, ты не пошел на день рождения, потому что тебе жадно тратится на подарок из этих каких-то соображений. Это одно дело, да? Тут, ну, очевидно, это какая-то жадность. Такая жадность.
2: А если себе на день рождения ты купил не машину, а йогурт? Это бережливость.
0: Это бережливость какая-то. Ну, ты для себя поставил какие-то определенные цели. Ты выяснил, что тебе необходимо прямо сейчас. Если бы ты хотел прям купить автомобиль, окей, покупай, пожалуйста. Нет, хорошо, ты сэкономил для себя. Вот. А если ты как-то вот во внешний какой-то мир идет, наверное, уже переходит в сторону жадности, по ощущениям.
2: Ну да, вот я с Сашей тоже согласен, что когда экономия начинает бить по качеству жизни, это, наверное, вот как раз это уже и начинается жадность. Я когда тоже думал, вот, например, если человек покупает, предположим, ну что самое важное для человека? Здоровье. И когда человек начинает покупать лекарства, не самое эффективное, а самое дешевое, там какие-то дженерики, еще что-то неподтвержденное, но зато оно как будто бы намного дешевле.
0: Да вот есть ощущение, Антон, что оно даже и не дешевле, кстати говоря, оно просто разрекламирование, наверное, у людей больше на слуху, и, как правило, даже многие вот подобные вещи, которые не являются лекарственным средством, они даже дороже стоят.
2: Это отдельная тема, но даже вот условно два лекарства, оригинал и дженерик, да, и как бы дженерик, к сожалению, не всегда дженерики столь же эффективны, как оригинальное какое-то лекарство. Поэтому лучше, конечно, взять то, которое подороже. И вот если ты, при том, что у тебя есть возможность финансовая взять чуть более дорогое лекарство, ты берешь подешевле, типа сэкономить, но по факту это же жадность, ты же своему здоровью лупишь.
0: Ну, это, наверное, еще и неграмотность в этом как раз-таки отношении. Ну, то есть не все, думаю, люди знают, что такое дженерик, что такое, там, не знаю, медикамент какой-то. Ну, если мы про конкретную тему.
2: Ну, может быть, да. Да, друзья, расскажите про себя вообще не только в контексте лекарств, вообще, в принципе, на ваш взгляд, когда экономность превращается в жадность. Расскажите нам об этом, что думаете. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте туда, где вам удобно. В частности, можно и то, и другое нам забрасывать в сообщество Европа Плюс в ВК.
3: На Европе Плюс.

0: когда экономность переходит в жадность. Наша сегодняшняя тема. Вот такое сообщение от нашей слушательницы Анны. Экономия переходит в жадность, когда, например, купил недорогое пирожное к чаю вместо, скажем, тортика, пришел домой и спрятал его, чтобы ни с кем не делиться.
1: Недорогое пирожное вместо тортика.
0: А вот вариант, вот смотрите, вот есть выбор, то есть ты живешь не один, или ты идешь на работу, и ты очень любишь сладкое, а ты можешь купить тортик, недорогой какой-нибудь,
1: но
0: либо роскошное пирожное, но на одного, и в одно лицо где-то сконечь.
2: А можно роскошное пока... и поделить как бы на всех.
1: Ну, зависит от того, какими усилиями тебе достался вот этот десерт, например, да, вдруг, не знаю, всю неделю человек держался... Я имею в виду, что не поддавался на сладкое, и в один прекрасный день, в пятницу какую-нибудь, или в четверг, как, например, сегодня, решил пойти и купить себе это пирожное.
2: Ну, имеет право в целом его утаить и спрятать. Вот, как
0: да, если честно, при мне, если кто-то будет есть в одно лицо какое-то, не знаю, тирамису,
2: ты
0: ну, ради бога.
2: Ты будешь возмущен?
0: Нет, я вообще абсолютно спокойно.
2: Ну да. Ну, вот такое еще сообщение. У меня муж король скидок, он покупает вещи только на распродажах и недавно притащил 5 банок майонеза, потому что была акция 3 по цене 2. Ну, а я майонез вообще не ем.
0: Ну-ка. Так, 3 по цене 2, а почему, когда он принес 5? Он был принести должен был либо 3, либо 6.
1: Одну потерял. Одну по пути по дороге съел. Или, может быть, куда-то еще заныкал, чтобы совсем никто никогда не нашел.
0: Или ему кассирша. Мужчина, кэшбэк верните майонезом баночку.
1: Не знаю, но это и не экономия же, и не жадность, с одной стороны. Это просто...
2: Ну, как будто ты видишь скидку, знаешь, тебе нужно взять, чтобы потом не тратить. Ну, вот в этом.
0: Нет, это экономия. Но если у тебя... Майонез же долго хранится. Че, бросил в холодильник? Если ты регулярно ешь майонез, ну, у тебя уйдет.
2: Это
0: он
2: более
0: там,
2: скоро Новый год.
0: Вот. Ну, вот он уже на носу. Конечно.
1: Да, ну ладно. Так, Виталий дозвонился, расскажет и поделится своим мнением по нашей теме сегодняшней. Виталий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здрасте, Виталий.
3: Вот мне в последнее время попадаются такие люди, которые ради... крутого гаджета, смартфона, готовы на него молиться в прямом смысле этого слова. Отказывать себе в хорошей еде, в хорошей обуви, там, в хороший матрас, чтобы купить одежду. Я не знаю, у меня, например, такие вещи в голове просто не укладываются, чтобы делать культ из гаджета. Просто
0: Виталий, извините, что я перебиваю, а у вас вот, когда вы учились в школе, не было такого, что вам там родители дают деньги там на завтраки или на обеды, а вы откладываете, чтобы купить себе что-то более желанное, чем, не знаю, там, котлета с пюрешкой?
1: Картридж для Дэнди, например, с игрой какой-нибудь, с ниндзя-черепашками.
0: Или игрушку какую-то, или машину коллекционную, что-то такое. Не было у вас такого?
3: Нет, у меня было, но я как бы всегда адекватно к этому относился. Если я хочу есть, я пойду поем, я не буду себя мучить ради какой-то там приставки, как некоторые там экономили, а потом потратить на здоровье еще в 10 раз больше, чем стоит эта приставка.
1: Ну просто, видимо, вопрос приоритетов у кого-то, да?
2: Может, гаджет для работы нужен, например, телефон.
0: Ну, обычно так и говорят.
1: Мам, купи мне компьютер, пожалуйста, для учебы. Мне надо рефераты печатать. Только он с видеокартой должен быть гигабайтов на 16, вот, чтобы GTA 6 тянула.
0: Да, чтобы...
3: А я бы согласился с вами, если бы это было для работы.
0: И все родители именно так рассуждают, Виталий, но...
1: Да.
3: А некоторые берут в кредит на последние копейки, вот это как.
0: Вот с этим согласен, да. Вот иногда, да, вот выпрыгнуть из штанов, что ты супер успешный, что у тебя там последняя модель телефона, а она куплена по факту в кредит, ты там вообще не доедаешь из-за этого. Виталий, спасибо. Так, вот, пожалуйста, да, экономия и жадность, но тут как бы получается, что понты дороже денег. Чуть-чуть другая тема. В общем-то, да, такая она соседняя с нашей сегодняшней. Друзья, ну что думаете вы по поводу того, где экономность переходит в жадность? Вот расскажите, может быть, у вас есть какие-то такие специальные лайфхаки, где, как вы, на чем можете и любите экономить, а вас... близкие, родные, друзья, может быть, над вами иронизируют, что вы жадный человечек. Вот расскажите о подобном, звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу жадности, по поводу экономности. Жадные, пишет наш слушатель, в основном как раз богатые. А те, кто на минимальную зарплату живут, еще и чаевые оставят в такси или курьеру.
1: Ну, не всегда, ну, мне кажется.
0: Есть богатые, мне тоже кажется, я бы не стал обобщать, но вот как критерий жадности, когда человек не оставляет чаевые. Да, то есть это уже не экономность, это жадность. Ну, потому что действительно есть профессии, где базовая зарплата фикс. Она прям, ну, совсем маленькая. И люди за счет чаевых, собственно,
2: то есть можно у тебя сказать, хватает денег сходить в кафе, и не хватает желания какого-то оставить чаевые.
0: 100 рублей туда докинуть, да. Расскажите, друзья, может быть, у вас есть какие-то тоже определения, где начинается жадность, где заканчивается экономность, и какие у вас есть лайфхаки для экономии. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Что такое экономность? Что такое жадность? Где проходит граница между этими понятиями? Такое сообщение. Как раз недавно мне попался блогер на просторах интернета. Он ходит в дырявых кроссовках, использует бумажные салфетки по несколько раз, высушивает их и снова пользуется. Вот это для меня жадность чрезмерная.
1: Но есть ощущение, что блогеры немножко еще, да, они привирают жизнь настоящую свою для того, чтобы как раз-таки набрать больше классов,
2: да,
1: репостов.
2: Да, может, на этом весь контент и строится. Лайфхаки, ну да. Как сэкономить.
0: А что значит бумажные салфетки высушивать? Это в смысле высморкался, подсушил сопли и потом дальше сморкаешься?
1: Ну да. Ну, а если, разлепил, например, они... слезы, хорошо, вдруг он плачет из-за этой своей жадной жизни очень много, и слезы они
2: Они сами подсохнут, получается.
0: Я вот помню, например, у меня сын, когда был маленький, и он смотрел блогеров, и там какой-то блогер, значит, у них челлендж был,

0: прожить на 100 рублей в день.
1: Ну вот, рассказывал.
0: Да-да-да. И мы прям, значит, посмотрели, что там блогер делает. Действительно, он потратил 100 рублей. И мы, поскольку нас с сыном было тогда двое, мы на 200 рублей накупили по чуть-чуть. Там в некоторых магазинах ты можешь макарошки на развес купить, не целую упаковку и так далее. И прям нормально.
1: Ну, для одного дня нормально. Но, думаю, в длинной какой-то перспективе все-таки сложновато.
0: Ну, если бы это было прожить месяц на 3000, да, это уже, конечно, было бы сложнее, согласен.
1: Да, у нас история от Дмитрия, который дозвонился, и он вспоминает свое студенческое время, когда, возможно, было что-то подобное, когда нужно целый месяц на 3000 как-то прожить. Дим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да-да, ребят, всем привет. Хотел поделиться опытом, действительно, студенческую бытность, да и вообще, в принципе, когда в режиме экономии жестко находишься, пытаешься, да, на всем экономить, и вот по своему опыту скажу, что я даже вел какие-то записи в течение года, потом проводил анализ, на чем можно экономить, на чем нет. И по факту выяснил, что вот если экономить на каких-то мелких штучках, ништячках, да, каких-то кофе, булочка, что-то себе такое экономишь, то потом в течение года ты как-то совсем как сухарь становишься. И вот эта экономия, она по факту финансового эффекта такого большого не имеет. А сам ты психологически, сильно меняешься. Mm-hmm. Так что никому не советую на таких вещах экономить.
0: Есть вот эти вот, назовем так, маленькие радости жизни, да? Ну, нравится вот стаканчик кофе с собой в дорогу взять? Ну да, ты сэкономишь там условно 120 рублей в день, умножаем на 5 рабочих дней 600 рублей в неделю, 2400 в месяц. Что там получается? 25 тысяч в год?
1: Ну, каждый день брать, можно и не каждый день. Просто не надо переходить в какие-то сильные крайности, есть ощущение.
2: Балансировать, в общем.
0: Но тебе этот стаканчик кофе приносит столько радости или внутреннего какого-то равновесия, что в деньгах это намного дороже было бы.
3: Ну, конечно, надо соизмерять, естественно. Но транжирить действительно... Надо оценить,
0: Дмитрий, а у вас вот сейчас вот есть какие-то такие вот небольшие траты, которые, может быть, и можно было бы выкинуть без удара по комфорту жизненному, но это как раз вот вы не хотите превращаться в такого сухаря супер жадно экономного. Что у вас вот?
3: Ситуация уже поменялась. Какую-то финансовую стабильную платформу я вышел. Я просто себе оставляю, 5% от дохода, то, что я могу себе позволить. И я стараюсь в этих 5% на какие-то такие штуки тратить и, в них, находиться, в этих 5%.
0: На микроудовольствие. Да, Дмитрий, спасибо. Да. Спасибо большое за звонок. Так, вот, пожалуйста, не надо пытаться на всем экономить. Вот кофе с булочкой, нравится вам каждый день. Все равно...
1: И на себе экономить в первую очередь, наверное, еще.
0: Грандиозной, да, экономии не будет. Друзья, расскажите, как у вас? На чем вы экономите? Может быть, экономите успешно? Прекрасный лайфхак. При этом вы чувствуете себя абсолютно комфортно. Расскажите нам об этом. Можете позвонить, можете записать голосовой. Голосовые закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня экономию, экономных людей, как правильно экономить, чтобы окружающие жадины не считали. Друзья, можете рассказывать про себя, какие у вас есть интересные секретики в плане экономии. Можете звонить, можете писать текстовые сообщения, а я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: А вот тут у нас уже было сообщение о том, что жадные люди в основном богатые. Uh-huh. А, вот такой стереотип. И, ну, в целом у этого стереотипа есть база, даже научная история определенная. А, есть такой психолог Пол Пиф, и в одном... Прикольный, кстати, фамилия. Пол Пиф, Паф, Пуф. Так вот, в одном из экспериментов этого психолога людям оставили вазу с конфетами и просили их не брать. Они якобы предназначались детям. Вот. И те люди, кто считал себя более богатым, брали больше конфет, оказывается. И по итогу все сказали...
0: Постой, это связано не с богатством. Они понимают, что если съедят эти конфеты дети, у детей будет кариес. Поэтому они спасали их.
2: Спасали бюджеты и кошельки родителей этих детей, видимо.
0: Да, в том числе.
2: Ну ладно, пусть будет так. Ну и были другие исследования, где люди с более высоким социальным статусом проявляли у себя вот так вот как-то по-жадному, оказывали меньше внимания и сострадания к окружающему, потому у них такой был орел человека, которому все равно на всех, он сам в своем каком-то вакууме, жадина, все для себя и не для кого больше. Вот, но были другие исследования, которые в целом опровергали, то есть в большой перспективе эта история и данные не подтверждаются о том, что богатство автоматически делает человека более жадным и менее эмпатичным. Однако были интересные мысли о том, что часто, наверное, есть истории, когда, не знаю, какой-то состоятельный, богатый друг где-нибудь на вечеринке потом скрупулезно пересчитывает и платит там только за себя, к примеру. Или просит вернуть себе за чашку кофе, которую он оплатил.
3: Да, это неприятно.
2: И вот эти ученые, психологи, социологи говорят, что, скорее всего, с приходом больших денег у людей становится меньше дружбы, и все общение, и все отношения становятся такими транзакционными. То есть у них все приходит внутри денег, и они уже даже разучились общаться на уровне какой-то дружбы. И отсюда история, когда там какой-то обеспеченный друг просит вернуть ему несколько сотен рублей за кофе там, или за поездку какую-то. Вот. И еще важный момент, что это в целом научно доказано, что с приходом денег люди становятся более изолированными. Они для начала сами себя изолируют от общества. Ну, типа, появляются деньги, ты уже не ездишь в общественном транспорте, покупаешь себе квартиру где-нибудь или там дом, чтобы рядом не было каких-то соседей. И замыкается в своем таком небольшом мире в вакууме, и поэтому у них нарушается отношение с окружающими людьми, и в глазах этих самых людей эти богатые люди становятся автоматически жадными.
0: Может быть, а может быть это тоже, ну, условно, кто-то в компании разбогател, и все остальные люди из этой компании предполагают, что он теперь должен за всех за них платить.
2: Тоже, может, как вариант, быть? Да.
0: Если он вот эти вот их ожидания не выполняет, они такие: о, ну понятно, вот ты жлоб, конечно, стал вообще, да.
2: А еще и похоже,
0: да,
2: друзья, назовут.
0: Ну, мы же в эфире, все. Друзья, расскажите про себя. А что вы думаете по поводу того, где проходит граница между экономностью и уже жадностью? И какие у вас есть способы, методы сэкономить? На чем вы можете сэкономить без какого-то ущерба морального для себя? Звоните 745-6565, код Москвы 495. Это...

0: Обсуждаем. Обсуждаем сегодня тему экономии. Что такое экономия? Где проходит граница между жадностью и экономией? Наш слушатель, постоянный слушатель, который живет в Америке, значит, он рассказывает вот что. Мне до работы 120 километров в одну сторону. В месяц получается под 5000 километров. Спасибо вашим подкастам, не дают скучать. Так вот, расходы на бензин – это то, что вызывает у меня жадность. Я езжу с канистрой, чтобы и заправиться, и купить бензина впрок дешевле, там, где он продается на 50-80 центов.
1: Ну, это же не жадность, ну, это экономия. Да, разумная причина такая.
0: Да. А вот опять же, 50-80 центов, если, я не знаю, там это за литр или за галлон, если за литр, так это дофига разница, да, там, если большая машина, 60 литров багажник. Багажник.
2: Ну так, да, багажник. Так что вы не жадины. Угу.
1: Тем более, если в канистру наливают, прекрасно.
2: Вот сообщение про чаевые. Я чаевые никогда не плачу и не хожу туда, где надо. Платите нормально своим работникам. Вот хозяева тех мест, где надо платить чаевые, как раз жадные.
0: А вот как вот, кстати, определить, да, вот ходите туда, где нормально платят своим работникам без чаевых. Как это определить?
1: Мне кажется, может, в целом у людей есть совершенно разные представления об уровне зарплаты других людей. То есть они думают, смотрите, он неплохо что-то одет, видимо, да. Наверняка у него водятся деньги в каких-то модных кроссовках. Тут ходит этот официант, сейчас я ему еще буду подавать деньги, у него и так их много. Это я просто рассуждаю. Это не какая-то реальная история.
0: Конечно, рассказывай. Ага.
1: Я просто думал, я актер.
2: Ты хорошо вжился.
0: Телефон звоночку.
1: Светлана дозвонилась, расскажет свою историю и мнением поделится по поводу экономии и жадности. Света, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Мне бы хотелось, наверное, разделить жадность на два вида. Первый — это когда человек, ну, как-то старается что-то себе даже, наверное, нахапать, нисколько приобрести, ну, вплоть до каких-то таких дешевых мелочей, как, я не знаю, пакетики сахара в кафе, там, я не знаю, чайные пакетики в отелях и прочее. И либо покупает вещи, продукты, которые, ну, вот они как бы не нужны, но все равно взять. Он их не использует, они испортятся, там вещь потом не будет одета и так далее. Жадность второго как бы типа, да, для меня это когда, ну, близкие люди позволяют себе, то есть один из них, допустим, жадный, и он в отношении себя может позволить себе то, что он хочет, того качества, какого он хочет, а все остальные, ну, как бы обойдутся, или можно что-то попроще, или вообще в следующий раз, а может потом передумают. Ну, то есть вот люди, вот есть, которые, да, вот Светлана, для себя, наверное.
0: Свет, а простите, да, а вот есть такие люди, действительно, которые на себя не жалеют, а на окружающих фиг дождешься, жадины. А вот знаете, есть еще категория людей, которые наоборот, на себе экономят, а близким, там, родственникам, друзьям делают какие-то такие подарки, которые, ну, грубо говоря, не по карману. Вот это что у них такое? А на себя при этом они стараются не тратить совсем.
2: Бессребренники.
3: Но здесь, наверное, они получают удовольствие все-таки именно от процесса дарения. То есть они делают приятно своим людям, близким, может быть, даже не совсем близким, ну, обычным знакомым, но им, скорее всего, вот сам факт вот этого подарка, что он доставил удовольствие другому человеку, дает заряд положительных эмоций, а все остальное, что вот это вот я трачу на себя меньше, это экономия, которая для каждого, ну, есть определенные, да, допуски такие, вот, я могу сэкономить, но не буду, вот, а здесь я сэкономил, но получил больше, ну, такой эмоциональный заряд, эмоциональную отдачу. И материальная сторона для этого человека, ну, в данном случае, менее важна.
1: Я согласен со Светланой, да, когда ведь люди делают подарок, они, получается, и себе делают приятно таким образом, поэтому они вот подарок просто передают другому человеку.
0: Ну да, это правда, да. Светлана, спасибо большое за звонок. Действительно, многие больше любят дарить подарки, чем получать подарки. Расскажите, друзья, про себя, про свои лайфхаки по экономии. Как вы? Может быть, вы как раз тот самый человек, который вот для себя, когда что-то покупает, готов сэкономить. Вот на чем именно вы экономите, каким образом, что вы делаете для этого, чтобы вам было при этом по-прежнему комфортно жить, но при этом вы понимаете, что вы сэкономили определенную сумму. Поделитесь подобными лайфхаками. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте голосовые либо в нашу группу в ВК, либо можно записать на нашем сайте europaplus.ru.

0: Обсуждаем сегодня тему «Жадность против экономности». Где для вас, по вашему мнению, начинается жадность, а где все еще экономность? Расскажите про свой опыт экономии, на чем экономите, каким образом, насколько эффективно, по вашему мнению, или про каких-то ваших близких, знакомых или родственников. Звоните нам 745-6565.
1: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В
6: ленте. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный.

0: Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-89-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Станица 20:00.

0: Европе Плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Когда экономность превращается в жадность». А много-много историй и сообщений от наших слушателей. Что такое жадность? Когда она начинается? Как ее распознать? Вот, например, такое сообщение. «Экономия для меня превратилась в жадность, когда колбаску и яички в салат с возрастом начинаешь резать мелкими кубиками». Дальше вот послушайте сообщение. Может быть, это метафора, а может быть, так реально про салат. «Я раньше всем готова была помочь, отдать, бежать навстречу. Тогда я резала крупно и размашисто, пока не поняла суровую реальность, что многие этим просто пользуются. С тех пор я стал резать мелко, причем не специально, и выбирать, кому помогать и отдавать».
2: Какая красивая аллегория.
3: Если мы возвращаемся обратно в салат, ну, мелко ты нарежешь, но ты же все равно все нарежешь до конца.
2: Тоже количество, да, получается.
1: Количество то же самое.

0: В лучшем случае.
1: Да, да. То есть это не самый дорогой. И нужно сколько? 2-3 раза в месяц, да, Саша? Или как часто?
0: Ну да.
1: Ну вот, это 6 косариков только на ноготочках.
2: Но, с другой стороны, это же, да, во-первых, уметь, во-вторых, это должно тебе нравиться. Угу. Если ты делаешь в ущерб, не знаю, своему времени и каждый раз ругаешься, что типа, вот, зачем я вообще за это взялся и так далее. То же самое, наверное...
1: Извини, Артур, да, я просто подумал, что для многих, наверное, девушек это как, ну, такое вот расслабление. Ты приходишь, и за тобой ухаживают, тебе там что-то делают, там, кутикулы и все такое.
2: Не знаю. Хотя вот мы обсуждали что-то недавно как-то вопрос педикюра, и чувствуют ли девушки себя хорошо, когда вот ты сидишь, и у тебя в ногах там кто-то что-то делает.
0: Да, неловко. Есть такой момент.
1: Ловко. А если, а ты можешь при этом, когда кто-то копошится, вот так вот, ты только макушку видишь, положить ладонь свою на макушку и сказать: отпускаю грехи твои.
2: Ты ходил на педикюр когда-нибудь, Антон?
1: Нет.
2: Я тоже ни разу не был. На маникюр был, на педикюр нет.
0: Вот попробуйте, кстати.
2: Это будет эксперимент.
0: Может быть, мужчина делать педикюр. Вам будет не так неловко.
1: Это вообще будет странно.
2: Максимально, да.
1: Тогда нет, не отпускаю грехи твои, тогда надо надеть перстень, печатку, чтобы поцелуй перстень.
2: А я еще представил, мужчина, который делает маникюр, у него в руках рашпиль там такой, он эти пятки твои пытается.
1: Нет, вообще болгарка, чтобы быстро.
2: Хотя, вроде бы говорят, у мужчин пятки-то помягче иногда бывают, чем у женщин.
0: Почему
1: это? Вот именно. Это мужчины говорят, которые педикюр делают, Саша.
2: Да. Ну, потому что обувь, как правило, более какая-то удобная. Не носим мы туфли, босоножки. Ну, не все.
1: Шах и мат. Понятно.
2: Так, ладно, да, мы как-то переключились от темы. Возвращаемся обратно в это в обсуждение. И по этому поводу есть опросы голосования. Где для вас заканчивается экономия и начинается жадность? Тут есть разные варианты. Выберите свой понравившийся вариант такие. Когда жалко потратить даже на себя, первый пункт. Когда экономишь на качестве ради пары рублей, может быть, даже там, не знаю, из-за рубля вы готовы вот пожертвовать качеством, лишь бы был подешевле. Когда человек может себе позволить, но все равно постоянно ему жалко. Когда начинаешь считать, кто сколько съел или выпил, вот особенно в компании где-нибудь, когда начинаешь считать чужие деньги, и последний пункт, жадность — это когда тебе жалко не денег, а вообще всего. Вот такая вот, не знаю, глобальная какая-то жадность. Вот такие варианты. Проголосуйте за свой, и в финале часа подведем итоги.
1: Да, друзья, ну и рассказывайте чуть подробнее про себя. Как вы отделяете жадность от просто экономности, разумной, рациональной бережливости? Ну и какие у вас есть методы, способы, на чем вы экономите? Вот нам уже подкидывают слушатели и слушательницы, на чем можно вполне себе сэкономить, при этом не теряя в качестве жизни. Что это у вас? Что это для вас? Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения и закидывать голосовые.

0: Продолжаем обсуждать экономность, как и на чем можно сэкономить, и это при этом не стыдно, это не считается за жадность. Друзья, расскажите про свои такие секреты экономии и экономности. Можете нам звонить по телефону, можете закидывать голосовые, а у нас прямо сейчас рубрика «Саша».
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Сегодня я буду немного не в тему, не про экономию и жадность я буду говорить, а про противоположное, про трату денег. Вот именно она присуща моему поколению, поколению зумеров. Называется это doom spending. Doom, в общем, с английского это обреченный, spending это траты. За это отвечают ребята от 18 до 34 лет. Так mm-hmm. что, Артур, ты тоже затесался в этих рядах, вроде бы как. В общем, это какие-то траты, которые не очень сильно нужны, но в моменте очень хочется, возможно, из-за какого-то беспокойства, из-за переживаний о будущем. И у человека такая мысль возникает, что все равно ничего хорошего ждать не стоит. Хотя бы сейчас прям порадую себя какой-нибудь бабалтишкой.
4: Так.
3: Было у тебя, Артур?
4: Конечно.
3: Ну все, значит, ты здесь. А Антон...
4: Да, Антон тоже был, я уверен. Да у всех, наверное, было, когда думаешь...
0: Не, ну меня вычеркнули из этой возрастной шкалы, я уже все...
3: Ну ты мог бы... Ты можешь туда зайти, вот в шкалу.
0: Ну как я зайду? Жизнь невозможно провернуть назад.
3: Ну, в общем, doom spending, и причем он связан не с отсутствием финансовой грамотности. Люди могут действительно откладывать деньги, а все это связано с каким-то психологическо-поведенческим аспектом. Люди особо не копят деньги, тратят их на жизнь в моменте, и они это делают осознанно, то есть они понимают, отдают себе в этом отчет. Чаще всего тратят деньги на одежду, на декор для дома. В целом люди стали больше как будто времени проводить дома, поэтому вот как-то обустраивают свое жилище, на курсы разные, на рестораны и доставки. В общем, тратится. Есть несколько вариантов выйти из думспендинга. Можно заняться думскроллингом, например.
4: Класс. А можно просто играть в Doom? Doom 3.
0: Doom 2 только.
4: Или Doom 2, ладно.
3: Ну, возможно, ты там захочешь тоже что-то купить в игре.
4: Игровую мышку какую-нибудь. Там ничего покупать нельзя.
3: А, в игре нельзя? Ну, да. Ну, в общем, да, как вариант. В общем, думскроллинг — это когда вы будете просто листать, как бы складывать в корзину, но не покупать.
4: Угу. Это ерунда какая-то вообще.
3: Ну, это я предлагаю. Ну, это мой вариант.
0: А
3: что с этим?
0: А потом, подожди, а нужно эту корзину, как часто ее нужно опустошать, или туда накидываешь?
3: Накидываешь, но не покупаешь. Ну, как бы
0: ты... А сколько у тебя вот сейчас вот в корзине
3: предметов? У меня? Ну, я раньше так делала. У меня могло быть там и 20 предметов.
4: А в чем прикол всего этого дела? То есть ты как будто бы думаешь, что уже купил почти?
3: Ну да, ты представляешь, что ты купил.
4: Так можно и просто без этого нажатия в корзину, просто посмотрел на картинку. О, круто было бы, если бы это было у меня.
3: Как будто более правдоподобно.
0: Артур, это у тебя богатое воображение. Что ты можешь просто на вещь посмотреть. О, это же как будто моя ламба поехала. Другу дал прокатиться.
3: Но есть еще совет от психологов. Они, в общем, говорят, что нужно бороться с когнитивным искажением. И как только в голове у вас возникает мысль: квартиру я все равно не куплю, зато сейчас закажу сет из роллов, нужно сразу гнать эту мыслю из своей головы, прям метлой ее гнать. И ставить себе какие-то цели. Не то, что я буду копить на пенсию, а на какие-то ближайшие. Например, на какой-то отпуск. Вот, например, новогодний. И следующий вариант, который предлагают психологи: прежде чем что-то купить, нужно спросить себя, какую эмоцию я испытываю. И прямо сейчас мы проведем с вами эксперимент. Я представлю, ну, в роли доставки для вас и предложу купить то, что попробовал каждый уважающий себя зумер — землянику в шоколаде. Я для вас ее специально доставила.
4: Так.
3: В общем, цена вот этой баночки 1300 рублей плюс 200 за доставку. Вот, пожалуйста, купите.
4: Тебя обманули, Саша.
0: Ага.
4: Он дешевле стоит обычно.
3: Я в другом магазине покупала.
4: Все понятно, да. Чтобы вы понимали,
0: у нас какая задача.
4: Опять я для слушателей, которые сейчас не смотрят видеотрансляцию, это баночка, ну вот примерно, вот есть баночки для анализов, да, вот размеры такие же.
3: Вообще-то, мне кажется, она везде так стоит, нет?
0: Ну сколько тут штук? 8-12 ягодок?
3: Ну, штук 15 будет.
4: Целых 15.
3: 60 грамм. Ну, в общем, я вижу, что вы хотите ее купить, верно? И вы должны сейчас подумать.
4: А я просто в корзину положил, посмотрю на нее сейчас.
3: Какую эмоцию?
4: Все, мне нормально.
3: Может, Антон, ты хочешь купить? Какую эмоцию ты испытываешь?
0: Возможно... Да, она уже у Артура в корзине лежит, как я. Я бы рад, но она у него в корзине лежит, я не могу ее купить. У меня уже все. У меня написано, товар закончился. Запишитесь в лист ожидания.
3: Ну, что ж, мы выяснили,
0: что... А подожди, а нам что надо было сделать?
3: Вам

0: тебе сейчас денег?
1: Вам нужно было очень захотеть это купить.
0: Так.
1: И спросить у себя, что вы чувствуете. Возможно, скуку, одиночество. Почему вам захотелось купить это?
2: Если бы мы захотели купить, то по какой причине?
1: Да, по какой причине?
2: Ну вот у меня причина в голове возникла только одна. Я бы попробовал это необычное сочетание вкусов. Я такое не пробовал.
0: Я бы, наверное, с точки зрения какой-то компенсации себе. Ну, к примеру, там какой-то день сложился такой трудный, сложный, да, и ты думаешь... Что-то я там накопал этим. И думаешь, нет, ну это... сейчас вот будет угощение, это моя награда за все те лишения, которые сегодня меня сопровождают.
1: Вот, на примере Артура мы видим, что он воспринимает это как награда, а можно наградить себя по-другому, не тратя деньги.
2: Понял, Артур? Награди себя по-другому.
0: А зачем?
2: Нельзя это говорить, Артур.
0: Уже да, кстати, уже да.
2: Закончилось.
1: Ну, в общем, мы выяснили, что особо вы думспендингу-то и не подвержены. Покупать вы мне это, я понимаю, не будете.
0: Я думал, ты угощать будешь, Саш.
1: Ну, я вас угощу, да.
0: Спасибо.
2: Ну, да, ладно. Посчитай, сколько ягодок каждый съест, умножаем на 100 рублей, в конце месяца выставишь счет. Да, друзья, ну вот расскажите про себя. Есть ли у вас такое, что вы пытаетесь начать экономить? Какие вы методики применяете? Тоже вот, может быть, складываете в корзину там на каких-то в интернет-магазинах, но потом это не покупаете, не оплачиваете. Может, еще какие-то у вас есть методы сэкономить, но при этом, чтобы не казаться и самому себе, в том числе, жадным. Расскажите чуть подробнее, звоните 745-6565, код Москвы 495.

сообщение от наших слушателей. Вот Максим, прям такую он иллюстрацию того, где жадность, где экономность. Приветствую вас всех. Итак, чтобы понять, чем отличается экономия.

0: и жадность, можно рассмотреть пару примеров. Пример первый. Автомобиль и общественный транспорт. В этой ситуации автомобиль – это жадность, а общественный транспорт – экономия, потому что среди многочисленных плюсов общественного транспорта его не надо покупать, в кредит или не в кредит, но все равно за огромную сумму денег. А также еще проезд в общественном транспорте намного меньше, чем бензин плюс СТО, техническое обслуживание, или даже только если бензин за месяц. В целом, да. Еще
1: жадные.
0: Ну,
1: а я одна, вот нет.
0: В этом смысле, да. А если еще добавить парковку, страховку, и вот это вот все, то там, конечно, набегает круглая сумма.
2: Ну, подождите, а уровень комфорта, например, ты ведь тоже это,
1: ну,
2: типа, покупаешь?
0: Какой комфортабельный жадина ты, Артур.
2: Ну, а что? А что?
0: По мнению Максима.
2: Ладно, летом, да? Летом приятно пройтись. А вот зимой или в какой-то дождь, к примеру, уже не работает система.
0: Но зато там экономия. Второй пример от Максима. Android и погрызанное яблоко. В скобках Максим поясняет. iPhone. Тут большинство моделей телефона на андроиде солидно выгоднее купить, чем залезать в долги или в кредиты, чтобы купить последнюю модель айфона, лишь бы только ее купить.
2: Я подумал, что если в сообщении встречается словосочетание «погрызанное яблоко», то явно не будет аргументов плюсом айфона. Никогда и ни одного.
0: А я вот подумал, что мне кажется, я могу ошибаться, но, по-моему, сейчас сопоставимые по мощности и по напичканности модели на андроиде, они тоже стоят, ну, так себе, денег-то нормально.
2: Флагманы определенно, да, причем даже могут и дороже стоить при разных обстоятельствах.
0: Погрызанных яблочек. Да. Друзья, расскажите, может, тоже приведете примеры, как отличить, где экономия, экономный человек, а где жадюга перед вами. Вот по каким критериям, может быть, как Максим тоже вы иллюстрируете своими примерами. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей. Спорим, где заканчивается экономность и где начинается жадность. Елена приводит такой пример. Коллега недавно рассказывал, как он решил приучить семью к экономии электроэнергии. Целый месяц он за всеми свет в каждой комнате выключал. Требовал, чтобы телевизор даже на время включенным не оставался, если в комнате никого нет. Все неработающие приборы выдергивал из сети. Словом, достал всех жутко. Рассорился с домочадцами, а по факту сэкономил за месяц 80 рублей. Жена сказала: «Ну и кто ты после этого?» Короче, на этом эксперимент закончился. Человек понял, что мир в семье дороже.
1: Ну хорошо, что в итоге понял.
2: Угу. Хотя, с другой стороны, у всех могла бы появиться привычка,
1: про которые мы обсуждали.
0: Ну, да, я не знаю, я лично не проводил подобные эксперименты, но знаю человека, который что-то такое вот именно по экономии электричества начал активно экономить. У него впечатляющая была экономия, не 80 рублей, побольше, поэтому, ну, как бы, опять же, с чужих слов.
1: Ну, я думаю, что там он и готовил пищу другим способом каким-нибудь, и еще.
0: Разводил костер на кухне, да, он специально там каменный очаг выложил, да.
1: Да, все так. Так, а вот Сергей написал: я раньше читал, что нельзя назвать человека жадным только потому, что он не хочет тратить деньги. У каждого свои приоритеты. Мне, например, совершенно неинтересно покупать дорогую одежду, зато я могу потратить деньги на какую-нибудь технику или гаджет. Просто человек не обязан тратить деньги так, как принято у окружающих. Это вот, видимо, в ответ на все претензии, что кто-то там на iPhone последние деньги какие-нибудь тратит.
2: Ну
1: и все
2: да,
1: вот
2: у всех свои.

0: хотелки. По-моему, здравый.
1: Каждой избушке свои погремушки, как гласит народная мудрость. Да, каждый тратит на свои какие-то маленькие штуки, а со стороны это может казаться, что это расточительность. Ничего себе, голову мыть.
2: Смотрите, вот еще один шат-аут в пользу вчерашней темы. Там и про привычки были, и про присказки. Переслушайте подкаст в приложении Радио Хаб. А сейчас у нас Андрей Эктор дозвонился до нас, расскажет и поделится своим мнением про жадность. Андрей, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, привет. Вы хорошо, вот дозвонился. Ну, смотрите, у меня вариантов там несколько. Первый вариант, когда, я считаю, парень приглашает девушку в кафе. Ну, они там, допустим, познакомились, да, там, и он первый раз там приглашает ее в кафе. И что-то пошло не так, может, давай разделим счет на двоих. Ну, сейчас такая вот тема присутствует. По крайней мере, часто слышу от девушек. Но я считаю, это жадность. Если брать там грань жадности экономии, знаю людей, которые вот могут, знаете, там обегать, пробежать там, я не знаю, километр все вокруг магазина и найти товар, который там будет чуть-чуть дешевле. Ну, наверное, экономия. Что касается для меня экономия, там, ну, экономия бывает и в рублях денежно, но бывает еще экономия времени. Вот,
2: да,
3: могу,
2: кстати,
3: сказать о себе точно, да, вот на чем я сэкономил, это вот прям вот, ну, вот существенно. У меня прям вот экономия получилась. Я стал ездить по правилам. Вот. Я на автобан, на автомагистралях не гоню 130-140, ездил 100-110 в наше время сейчас, когда проблемы с бензином. У меня прям расход бензина, но прям существенно уменьшился, я могу сказать, где-то тысячи на две меньше. Ну и штрафы меньше приходят.
1: Угу. Ну, кстати, да, штрафы — это правда. Да. Андрей, спасибо. Спасибо за звонок. Ну... Действительно, и при этом нету, ну, скажем так, вот, когда ты экономишь, и тебе как-то самому дискомфортно, да, ты уже к чему-то привык, к уровню какому-то, или просто какие-то бытовые привычки, а тут, ну, правда, там, едешь ты 130 или едешь ты 110, если ты едешь не несколько часов подряд, разница будет неощутима, незаметна.
2: Ну, а если у тебя Феррари дорогой, он может ехать 250, к примеру?
1: Арендуешь трек гоночный. Официальный. И там прям, только там машина такая может себя показать.
2: Ну, к слову, да, вот возвращаясь в тему автомобиля, я вспомнил, что многие люди, например, там, не знаю, покупают, скажем, дорогую машину какую-нибудь и совершенно жадничают деньги на ее обслуживание. То есть заливают плохое масло, покупают плохую резину. Вот это жадность?
1: Ну да, это еще и, мне кажется, нерационально. Да. Наоборот, надо же делать. Ты покупаешь очень дешевую машину и заливаешь дорогущее масло. Самые дорогие колеса туда ставишь.
2: Сотый бензин в мою четырку.
1: Никто тебя не назовет жадиной, будут называть идиотом. Друзья, расскажите свою историю по нашей сегодняшней теме. Где заканчивается экономия и где начинается жадность? На чем вы для себя экономите, при этом вам комфортно по-прежнему? Расскажите об этом. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте или нам в ВК, или можно записать голосовое на сайте europaplus.ru.

0: Дэвид Гетта, Биби Рекса и I'm Good здесь на Европе Плюс. Вот Антон совершенно не жадничает и по обыкновению раздает нам свою энергию в танце. Мы сегодня говорим о скрягах и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: А мне кажется, что если я откажусь от всех этих ништячков, типа 10 кружек кофе в день, покурить кальянчик, съесть какую-нибудь вкусняшку, то я таки вполне себе сэкономлю на отпуск годовой.
2: Но, судя по сообщению, не планирует.
3: Нет желания никакого.
2: Так он все это все описал, рассказал. На отпуск. Ну что это так? Ну, а тут каждый день чуть-чуть вкусненько сидел. Да. Да, это, конечно, дилемма. Друзья, как вы для себя решаете подобную дилемму, тратить или сэкономить? Где еще экономия, а где уже жадность? На чем вы можете экономить и экономите? Поделитесь своими мыслями, своим опытом. Звоните нам 745-6565.

0: сообщение от наших слушателей про разумную рациональную экономию. Ольга пишет так, в нашей группе ВК. Всем привет, пишет Ольга. Весь денежный приход держу на накопительном счете. Живу в основном по кредитной карте, там кэшбэк, беспроцентный период. Если кэшбэк на дебетовых картах, то денежки со счета в оплату. К концу беспроцентного периода со счета закрывается кредитка. Я всегда в плюсе.
1: Ну, это нормально. Нет, мы так обговаривали как-то про эту тему. О том, что да, банки в свое время позволяли, и можно было держать на каком-нибудь депозите деньги, пользоваться деньгами кредитными, а потом в конце месяца перекрывать, и ты оказываешься в плюсе вот того времени, когда у тебя деньги лежали на счету.
0: Самое главное, да, не пропустить день, когда нужно закрыть, собственно, вот этот вот беспроцентный, залезание беспроцентный в долг.
1: Потому что такие истории тоже были, и нам об этом писали, что иногда ты забываешь. Так, а вот возвращаясь к тему экономии жадности, Антон написал, мне кажется, самый точный показатель, тебе самому не должно быть стыдно за свою экономию. Если ты покупаешь себе кофе подешевле, нормально. Если в гостях съедаешь все самое дорогое, а потом говоришь, давайте сейчас пополам, уже нет.
2: Ну, а если съедаешь, и не стыдно. Ты тогда
0: норм? Человек такой. Ты выбираешь, представляете, вот, например, там пригласили на день рождения, и ты выбираешь не то, что тебе нравится, а то, что так, а это сколько интересно стоит.
1: Ну, условно, там, не знаю, есть какие-нибудь брускеты с грушей, горгонзолой и с икрой. Ты такой, вот с икрой буду есть.
0: Конечно, с икрой. Ну и что, что он аллергия на икру? Да ничего страшного.
2: И с собой еще в целлофановый пакетик забрать.
1: Да, да, это.
2: Потому что ты не жадный, ты хочешь поделиться своими друзьями.
0: Чтобы еще в метро на обратном пути отек квинки словить.
1: Нет ничего вкуснее, чем вот эти вот бутерброды, которые полежали в целлофановом пакете, принес ты домой, они такие размазанные, весь с пирогом какие-нибудь там.
0: Особенно с икрой, когда они к верхнему небу и квинки прилипают.
1: Ой, хорошо. Ой, вкуснятина какая. Саш, в следующий раз икру для рубики перераскивай, ладно?
2: Окей, мне кажется, она плюс-минус.
0: В шоколаде.
1: Да, она дешевле, кстати, да, чем земляника. Мы тут выяснили. По крайней мере, по граммовке так точно. Это 60 грамм.
2: Ой. Ну, откуда я знала, что...
0: Полторашка. Да ничего, нет, ну это самая вкусная земляника. Вообще. Эмма. Ну, а телефонный звонок у нас.
1: Юля дозвонилась, и ее история, ее мнение по поводу жадности и экономии. Юль, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Европа Плюс, здравствуйте, страна. Хочу рассказать вам про своего товарища. Его зовут Александр, он очень экономный и очень-очень жадный. И вот, ну, это неправда, когда говорят, вот, очень жадный, экономный и много денег. У него нет денег вообще. Работает он предпринимателем, держит модуль на рынке. И во что бы он ни вкладывался, у него все время все прогорает. Вот была зима, ледоступы. Он закупил ледоступы, хотя через неделю стояли большие плюсы. Он их продает партию и там из 5, допустим, штук. И говорит, все, у меня поперло. И еще закупает 15. Потом плюсы, снег тает, ледоступы остаются.
1: Так.
3: Потом 9 мая покупает георгиевские ленточки. Закупает опять... Поперло у него, продает их 10 штук, закупает их 30. Они дальше никому уже не нужны. Ага. Вентиляторы. Закупает вентиляторы. Лето заканчивается, у него поперло, он их опять партию покупает и все время прогорает. Вот во всем он прогорает. Денег при этом у него никаких скоплений у него нет. Вот он найдет рубль, пишет его себе в приход.
0: Ну подождите, Юль. Так он же не жадный, он просто,
1: плохой,
0: ну, скажем
1: бизнесмен.
0: Так, не очень удачливый бизнесмен и не очень наблюдательный.
3: Послушайте, ну вот если вот 90, я скажу, Артур, я тебе купила, допустим, ну, к примеру говорю, шоколадку, да?
1: Так.
3: 94, она стоит 94 рубля. Я же не буду с вас брать 94 рубля, я же возьму...
1: 100? Одной купюры, что?
3: Одной купюрой, действительно. Ну, вы же мне не скажете, Юля, 6 рублей давай.
1: Да. То есть до мелочей, до максимально. Ага, я понял.
0: А этот ваш приятель может такое сказать, да?
3: Так он постоянно, он говорит моей подруге, я удавлюсь за эти 2 рубля, за этот рубль, я удавлюсь.
1: У вас бы столько товара прогорало, Юль, каждый сезон, и вентиляторы, и ледоступы, что это вообще такое?
0: Конечно, тут удавишься за каждый рубль. Юль, но смотрите, тут он может выступать как барометр. Если ваш знакомый что-то закупает, точно не надо туда идти. Вообще, вот в эту нишу.
1: Хорош, товарищ.
3: Еще хочу, подождите, хочу вам еще рассказать. Уже забыла.
0: Ну ладно, Юль, спасибо вам большое за историю. Очень поучительно и познавательно. Является ли этот человек жадным, если ну просто не прух, у него реально нет денег? Он поэтому, извините, 94 рубля шоколадка, а не 100 рублей, это 6%. 6% это налог УИП на УСН. На секундочку.
1: А он еще НДС, наверное, платит, потому что...
0: Кстати, да. Ой, друзья, расскажите, где, по вашему мнению, проходит граница между экономностью и жадностью? Может быть, тоже такие яркие примеры, как у Юли, у вас есть перед глазами? Можно написать сообщение текстовое в нашем, в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Сообщение от нашей слушательницы Каролины. Я встречал очень жадных людей. Первые заказывали на маркетплейсе вещи, которые во время примерки им не подходили по размеру, но они их все равно не возвращали, потому что жалко 100-200 рублей за возврат товара. А вторые еще хуже. Они экономят воду и даже не каждый раз смывают у себя в туалете. Ой. Вот это действительно нереальная жадность, пишет Каролина.
1: Они не могут смыть просто физически, у них эта кофта, она стеснила их движение все. Они бы хотели до этой ручки добраться, да никак не получается.
0: Да. Друзья, у нас есть голосование. Если вы еще свой голос не оставили, можно это сделать. Через несколько минут будем подводить итоги.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На Ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений, 5-й сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ивановского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Это Филатов и Кэрис и Sweet Summer Nights. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Пока еще не наступила ночь, хотя уже осенняя. Мы подводим итоги голосования. Где заканчивается экономия и начинается жадность, спрашивали мы. Вы отвечали. И вот как вы проголосовали. Меньше всего слушатели считают, что жадность проявляется тем, что ты начинаешь считать чужие деньги. Угу. Видимо, все любят иногда деньги чужие считать. Не обязательно быть жадным для этого. Ты любознательный. Вот так вот. Самый популярный пункт говорит о том, что жадность — это когда тебе жалко не денег, а вообще всего. И времени, и внимания, ну и денег, конечно же. Еще один популярный пункт — жадный человек, когда он может себе позволить, но все равно ему постоянно жалко. В общем, вот люди, у которых есть деньги, очевидно, есть. Мы ведь посчитали уже.
1: Может, мотят.
0: Чужие деньги.
2: Зато, может, они копят на что-нибудь. И скоро,
1: вот именно, вот у них спросишь, а ты на что копишь? Ну, я на что-нибудь коплю.
2: Они скрытные просто.
0: Видимо.
1: Да. Друзья, спасибо тем, кто не пожадничал сегодня. Потратил свое время на нас, чтобы послушать. И даже, может быть, принял участие в плане того, что прислал свое сообщение. Спасибо всем большое. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс.

уже 21:18. Привет всем, кто со мной, это Фомин. Здравствуй, страна! Завтра у нас последний рабочий, это приятно, чертовски приятно. Отработаем, ну и можно будет отдыхать. Хотя синоптики говорят, что вроде завтра немножко похолодает, но ничего страшного. Это не мороз, это плюс 20, как-никак. И, естественно, музыка будет согревать в любой момент. Майли Сайрус и End of the World, но прежде Роджер Санчес и суперхит Lost.

4 в Москве. Самое время, наверное, напомнить всем тем, кто собирается на боковую, что 25 сентября нас ждет грандиозное событие, главное этой осени. Называется оно «Живой завтрак с бригадой У». И пока ты еще не спишь, загляни на наш сайт europaplus.ru, узнай все подробности, а там много всего интересного. Классные артисты, круассаны, кофе, Вики. Ой, класс.

0: хороши, что тут говорить-то? Айова и мы прямо сейчас на Европе Плюс, 21.49 в Москве. Я думаю, что этот трек далеко пойдет в нашем Еврохит ТОП-40, но, естественно, не без твоей помощи. Европаплюс.ру, раздел Еврохит ТОП-40, заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и, конечно же, завтра. Завтра у нас что, пятница? А значит, в пятницу мы с тобой будем слушать обратный отчет 40 лучших треков недели. Алекс Манойлов появится, расставит все по местам, даст послушать. В конце концов, это всегда прекрасно, это всегда хорошо, это всегда приятно. Поэтому завтра Еврохит не пропусти, но если вдруг по каким-то причинам не получится, ну, не знаю, работа, босс, который будет работать, никакого радио, ничего страшного, в субботу мы с удовольствием это дело повторим с 16 до 18 по Москве.
1: Лирик Айова, Богдан Медведев.
2: Лирик Айова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирик Айова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: Отличный трек в финале часа на Европе Плюс. Русский диджей, который переехал в Америку, ну и теперь долбит везде на всех классных фестах. Это Serge Devant, Headley, Addicted. Ну а дальше для тебя музыку будет играть Олег Шишкин. Олег, здорово.
1: Да, Костя, привет. Привет. Музыки, обещаю, поиграю очень много. Больше хитов, больше музыки, новый час. Ну, Костя, тебе отличного вечера, хорошо отдохнуть.
0: Спасибо.
1: Да, завтра увидимся. Ну а мы продолжаем. Полный вперед.
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 22 часа в Москве.

0: Сейчас предлагаю успешно зафиналить этот четверг и сделаем это в приятной компании Европы Плюс, компании Биби Рекс и Дэвида Гетты под трек Sad Girls. Еще ждем Аксвелла и Ингросса, дэнс-тема More Than You Know, и через пару минут появится Зейн Малик с хитом Die For Me. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличного вечера и немного важной информации для тех, кто в выходные просыпается рано.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Окей, убираем разговоры в сторону. Целых 45 минут. Суперхиты и ничего лишнего. И услышим вот что. Услышим парня, который...

0: недели. Temper City, Self-Aware. И король соул-музыки Тедди Свимс и Мистер Know It All. Все это и не только в эти 45 на Европе Плюс, так что смело остаемся вместе с нами.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Советую обязательно заглянуть. 25 сентября, ВК «Стадиум», вход абсолютно свободный, старт в 7 утра. А прямо сейчас продолжим наслаждаться любимой музыкой здесь, на Европе Плюс, на подходе Мизма, солнечной вещицы «Hello», задорный усач Бенсон Бун и «Sorry, I'm here for someone else». И услышим Шакиру, одну из главных футбольных тем, хит «Дай-дай».

0: Dennis Wurst и Sweet Summer Nights. Тима белорусских мыслей. И Дати, Take Me There. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: расскажет лично.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Мощный прорыв «Дати, Take Me There». Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

бодро, поэтому советую встретить ее в компании бригады У. Вэл и Вики прибудут сюда ровно в 7 утра, с них все как полагается, игры, подарки, сейф с деньгами и, конечно, да, отличное настроение, так что заводим будильники на 7 утра, чтобы не проспать. Ну а кто уже сейчас соскучился по ребятам и желает их услышать, то заходим на наш сайт europaplus.ru и врубаем юбилейный выпуск подкаста бригады У «Личка» под номером 250. А кто желает музыки, то и это, пожалуйста. Впереди Кайга, Макс Макноун, Take Me Back, а еще Али Фарбин и Рене Миллер с классной работой в жанре Dance Body Talk.

0: Rock.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

Ти, и на данный момент они номер один в нашем Еврохит ТОП 40. Но сегодня уже посмотрим, смогут ли они удержать позицию. Не пропусти итоги этой недели в чарте. С 14 до 16 по московскому времени слушаем Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым. А прямо сейчас слушаем крутейшие хиты на Европе Плюс и далее. На подходе Лукас и Феликс Хайн, братья из дуэта Fast Boy со свежей работой Music Sounds. Еще захватим парня, который сейчас на пике своей карьеры, Алекс Уоррен и Fever Dream. А раньше всех Анима и J-трек Out of My Body.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Busboy и Music Sounds на Европе Плюс. В Москве час 33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто не спит. Большой привет абсолютно каждому. Надеюсь, что все в классном настроении. Все готовы к грядущему уикенду. Ну а если все-таки кто-то немного взгрустнул, то тем более остаемся с Европой Плюс. Все поправим и помогут нам в этом Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, Аннабель Ингланд, Get Busy и здоровяк с волшебным голосом. История под названием Mr. Know It All. Не пропусти.

0: классную коллабу Sad Girls. Еще ждем Дивок и Slow Down. И Denver City Self Aware. И это далеко не все, что Европа Плюс приготовила для тебя на эти полчаса.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

Всегда следует помнить простое правило. Если где-то собрались Биби Рекса и Дэвид Гетта, то это значит, что быть большому классному хиту. Пожалуйста, Sad Girls, работа, которая совсем недавно вышла в свет, уже активно покоряет мировые чарты. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут Кэнди Дикей с хитом Бамбале. Чуть раньше услышим группу Hunter X и основную тему к мульту K-Pop «Охотница на демонов», трек Golden, за который они даже смогли получить, кстати, статуэтку Грэмми на прошлой церемонии. А через 3 минуты Шакира, Бирнабой, летний хит «Дай-дай».

остается уже совсем немного времени. Скажу сразу, что будет очень круто, будет максимально позитивно. Обязательно будут Вэл и Вики. Из артистов на сцену поднимутся Айова, Тима Белорусских, Лирик и Звонки. Так что приходи, приезжай, прилетай. Вместе разбудим всю страну из самого большого клуба столицы. ВК «Стадиум», 25 сентября, начало в 7 утра. И вход свободный. Ждем абсолютно каждого.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: каждом есть Rush.
1: Включи свой.
2: Ну, вот такое еще сообщение. У меня муж король скидок. Недавно притащил 5 банок майонеза, потому что была акция 3 по цене 2. Ну, а я майонез вообще не ем.
3: Он принести должен был либо 3, либо 6.
4: Одну потерял, одну по пути по дороге съел.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс.

0: Hitsingles.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в Москве.